0: Подпонга. Это Russian Raul Alejandro и Wizkid на радио номер один в России. 3:19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Aerosmith появится совсем скоро. I don't wanna miss a thing. Да, вспомним потрясающий звук невероятной мелодии, атмосферу этого произведения искусства. Также Kungs, Tapelus London. Отличная совместная Galaxy от ребят. Ну, а пока напомним тебе, куда мы ходили в этом году.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро на очереди Джей Шоу.

Тусуемся. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

I Just Wanna Dive, это BTS, их трек Swim на радио номер один в России. 3:35 уже в Москве. Мы плавно, да, это вот такая вот завуалированная отсылка к треку Swim, который только что звучал. Плавно. Двигаемся, плывем по хитам. Sad Story, Мерк и Кремон впереди, сразу после Yearbox, Graceland. Меня зовут Миша Зайцев. Летим в наступающий день.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, я для тебя приготовил, рассказываю, что же будет в нашем плейлисте. Совсем скоро Broken Strings, Alan Walker, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан. До этой красоты Кайго и Stole the Show. Также Sonny Federer и Think About Us тоже появится. Все это уже в следующем часе. В финале этого Sunrider, Fable и также Birds of a Feather от Billie Eilish.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

0: Это Боб Синклар и Кейза, да, поют о том, что, ну, пора двигаться, да, и кажется, у друг друга у нас есть кое-что, что мы можем дать этому миру и окружающим нам родным и близким, да, I can't wait. Впереди больше хитов, больше музыки, Stay появится совсем скоро, Леони Коломско, также Айс Гергерт, Зиверт Банк в твоих динамиках уже вот-вот.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Run from the sun, like Dracula, Tame Impala, Jenny in Европе Плюс. Впереди больше хитов. Меня зовут Миша Зайцев. Поставлю для тебя Serial Stumbling In совсем скоро, сразу после Алекса Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках не пропускай. Европа Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

Нот, раз, как намек на нас. Два, уже правила. Да, правило такое. Это утро мы встречаем бодро. С хитами на Европе Плюс. В финале этого часа Make Me Feel. Винас и Брос и Дэнни сразу после Кайро. Саур, не пропускай.

0: 12 бросы, Дани, Make Me Feel на радио номер один в России. Утро уже наступает, летим в него вместе с хитами.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве 5 часов утра.
1: Крутой подъем.
0: Я, между прочим, приветствую всех! Да, мы начинаем этот прекрасный, чудесный, замечательный летний день. Да, это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Я для тебя много всего приготовил в начале этого чудесного четверга. Рассказываю, томить не буду. У нас в этом часе игра Hit to Go. Что бы это могло значить, спросишь ты меня, я тебе отвечу. У нас сейчас будут играть классные треки. В один из них я спрятал таким вот хитрым, корыстным образом сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай песню, потом дозванивайся, называй мне трек и получай подарок от Европы Плюс. Также гороскоп у нас, послушаем, поймем, да, как нам прожить этот прекрасный день, вселенная все расскажет, ничего даже напрягаться не надо будет, просто ориентируемся на звездные знаки. И хиты, разумеется, Биберекса, Faceless, New Religion, также Flashback, Ина и Али Фарбен, Рэнни Миллер, Body Talk в начале этого дня, прямо сейчас.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Криштиану Роналдо превратил лудомана в миллионера. Да, вот такая вот новая пользователь. Ballmarket поставил 300 тысяч долларов на то, что один из лидеров чемпионата мира, Португалия, не выиграет у Конго, которая, республика эта, никогда раньше не забивала на турнире. И неожиданно для всех Португалия и Конго сыграли 1-1, а 300 тысяч долларов парня превратились в 1,25 миллиона долларов. Вот так вот. Я даже не знаю, как на это реагировать. Я представляю, значит, с каким лицом стоит читать этот пост, думая о Криштиану Роналдо, который, ну вот, человека сделал миллионером, да? В каком-то смысле. Ну ладно, что поделать. Когда-то кто-то выигрывает, когда-то проигрывает, никогда не угадаешь, честно говоря. Вот меня интуиция не всегда радует. Есть, может быть, какой-то навык, как это развивать. В общем, больше хитов впереди. Моя интуиция подсказывает мне, что совсем скоро где-то будет звучать сигнал крутого подъема. Да, может быть, он даже уже звучал. Не знаю, а что тебе подсказывает твоя? В общем, однозначно, если услышишь сигнал крутого подъема, или уже услышал, то ты уже знаешь трек. Да, когда будем играть, назовешь мне песню и получишь подарок от радио номер один в России. Летим вперед, Алекс Уэлл, In Girls Off, впереди More Than You Know, также Holy Moly, послушаем Talk To You Later на Европе Плюс.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: Калвин Харрис, Джайзи, Сарифай на радио номер один в России. 5:20 уже в Москве. Мы двигаемся к гороскопу. До этого пару хитов успеют для тебя поставить «Дилемма», Нелли и Келли Роуланд. Сразу после Эвелин Рокстоун, «Вертиго».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Подъем.
1: Гороскоп.
2: Советы Вселенной на этот день специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления. Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову. Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте. Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать. Львы, принимайте решения под влиянием эмоций. Не лучшая идея. Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа. Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз. Стрельцы и звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса. Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится. Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок. Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше. Вот что советуют звезды. Впереди Hit to Go сразу после Майи Мишель на Малиновой Луне и Риалто. Успеем послушать No One Lives This Disco Like Alive.

ладно, пока моя Мишель ищет кого-то из нас во тьме, я буду искать кого-то, кто сыграет со мной в Hit to Go. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть. 495-745-6565. Звони.

0: to go. Ну что, проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Кирилл. Кирилл, привет тебе!
1: Доброе утро.
0: Доброе. Ну рассказывай, как поживаешь, как дела? Делись.
1: Все отлично, все хорошо. Спасибо. Лето, длительный отпуск, все классно.
0: Шикарно, шикарно. Как лето в целом проходит? Может быть, чем-то интересным занимался, куда-то ездил или так все чилово дома?
1: Еще все предстоит впереди,
0: ездили. Красота. Хорошо, я понял. Кирилл, ну будем играть сейчас в Hit to Go, проверим, услышал ли ты сигнал. Готов?
1: Да, готов.
0: Хорошо, два варианта. В какую песню я спрятал сигнал крутого подъема? Это может быть Talk to You Later от Holy Molly. А может быть сигнал был в треке от Rialto No One Leaves This Discotheque Alive. Либо No One Leaves This Discotheque Alive. Да, либо Talk to You Later от Holy Molly. Какой вариант, Кирилл? Кирилл? Ох, вот и... Ну и как же так? А приз кому я буду вручать? Как же так? А я уж думал, что Кириллу сегодня мы порадуем. Ну, ладно, раз так, может быть, кто-то еще сумеет нам дозвониться прямо сейчас. Алло, привет. Нет, все-таки нет, не удается. Ну ладно, друзья, что ж, я вам скажу, все, кто слышал, сигнал крутого подъема в этот раз был спрятан в треке, который называется Talk to You Later от Holy Molly. Что у нас дальше по плану с вами? Ну, будем играть. Еще не надо переживать. Ладно, я понимаю, сейчас добрая половина человечества расстроилась. А приз? У нас еще, между прочим, есть чарт «Возьми». Прямо сейчас что мы делаем с вами все вместе? Берем, заходим на сайт europlus.ru, да, и там есть вкладка «Еврохит ТОП-40». Да, во-первых, обновляем свои знания по поводу нашего топ-чарта, да, смотрим, кто в топе, кто в середине, кто замыкает, да, 40 классных треков. Запоминаем. Потом звоним во вторую часть крутого подъема, играем со мной в чарт «Возьми», выигрываем и забираем подарок. «Ёлка» впереди, с треком «Проще», также «Медуза» и «Генри Камамил». «Don't wanna go home» в твоих динамиках, не пропускай.
2: Крутой подъем.

Прекрасно, елка. Европа плюс с песней «Проще». В финале этого часа послушаем Serge Divan и Hadley Addicted. Также Supernova Love появится, Айв и Дэвид Гетта. Летим вперед в это утро вместе с нами. Делай громче.

0: Диван, Эйли, Addicted на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков, новостей. Все это для тебя. Не советую такое пропускать. Летим.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. Вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Давай так, угадаешь с первого раза, какое блюдо летнее самое популярное?
0: Оу, так, летнее блюдо.
2: Что? 3, 2, 1.
0: Оливье.
2: Не угадал.
0: А что это может быть?
2: В общем, это окрошка.
0: Что?
2: Да, это данные свежего социологического исследования. Большинство опрошенных россиян заявили, что любят традиционную окрошку на квасе. Каждый пятый предпочитает окрошку на кефире. 13% россиян используют минералку и соевый соус. А помимо необычных заправок, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Они добавляют в окрошку яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. Вторым по популярности летним блюдом, удивительно, стал шашлык.
0: О-о-о.
2: Не первым. А вот третьим – овощной салат со сметаной.
0: А, понятно. Ну, близко к оливье.
2: Ну, практически.
0: Хотя бы. Да, ну, здорово на самом деле. А что было на первом? И ты просто шашлык сказал, я утонул в мысли.
2: Продолжаем выпуск новостей. Российское вино обошло по качеству европейское. РИА Новости сообщает о том, что речь в первую очередь о вине стоимостью до 2500 рублей. Эксперты обращают внимание на то, что стоимость европейского вина в этом ценовом диапазоне формируется в основном за счет тарифов, акцизов и таможенных сборов. Поэтому реальная себестоимость слишком низкая для того, чтобы конкурировать с российскими винами. Отечественные вина лишены большей части этой нагрузки, поэтому за одну и ту же цену российское вино окажется гораздо вкуснее и качественнее.
0: Паш, то у тебя шашлык, окрошка, сейчас вино. Это куда годится? Я сейчас уже не смогу себя сдерживать.
2: Ладно, ладно. Про еду закончили. Давай поговорим про другое.
0: Хорошо.
2: Голливуд начинает распродавать свои реликвии. На предстоящий аукцион заявлено множество культовых предметов из популярнейших фильмов. С молотка, например, пустят световой меч Люка Скайуокера, шляпу ведьмы из «Волшебника страны Оз», ботинки Сталлоне из «Рокки 3», ковры из ленты «Большой Лебовский», цилиндр Вилли Вонка и другие артефакты. За меч из «Звездных войн» у строителя аукциона просят $1 миллион. Цена на шляпу ведьмы стартует со $100 тысяч, а вот за цилиндр Вонки хотят минимум $50 тысяч. Аукцион охватывает широкий отрезок времени от золотой эры Голливуда до современных блокбастеров.
0: Ну, на самом деле здорово, но я бы в музее это все поставил. Представьте, приезжаешь там и гуляешь, вот это меч Люка Скайуокера, а это вот шляпа, ну, круто же. Но, с другой стороны, коллекционерам будет чем обновить свои коллекции. Да, а ты бы что хотел из какого фильма, скажи мне?
2: Ты знаешь...
0: Распределяющую шляпу из «Гарри Поттера»?
2: Нет.
0: Или меч Ведьмака?
2: Нет.
0: А что?
2: Возможно, миелофон.
0: Это что такое?
2: Сейчас расскажу тебе. Сразу после хитов на Европе Плюс.
0: Ну хорошо, хорошо. А наши слушатели останутся в неведении, Паш.
2: Да все знают.
0: Да?
2: Конечно.
0: Мейлофон?
2: Алиса, мейлофон, конечно.
0: Все, я понял. Ладно, идем к классной музыке на радио номер один в России. Zayn, Die For Me, Duke Dumont, Ocean Drive и Clank Russell. Right, прямо сейчас.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе Плюс.

0: Ай, помни, Зейн на радио номер один в России. Мы движемся вперед по хитам, по волнам. Whistle послушаем от Flo Rida, который как будто бы вчера был в Москве с концертом, на котором мы присутствовали. Некоторые слушатели Европы Плюс в том числе. Вообще могу теперь гордиться, что видел и слышал Whistle вживую. Да, до этого не менее талантливый Тедди Свимс споет мистер Know It All. Так что не пропускай, летим.
1: Подъем. На Европе Плюс.

0: Spike, Baby Doll, Европа Плюс. Мы движемся в сторону гороскопа. До этого Beautiful Places успеем послушать Тиесто и Брианна Грейс. Также Айола впереди. Oh my.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
4: Мой факт про курицу был первым.
5: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
3: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала «Европа плюс».
6: Выбирай мэра фактового зала в «Бригаде У». Утром по будням в 8:20 на «Европе плюс». Фактовый зал.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой подъем. Гороскоп.
1: Советы вселенной на этот день в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали, овны. Сегодня важно действовать быстро и без сожаления. Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову. Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте. Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать. Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея. Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа. Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз. Стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса. Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится. Вдали близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок. Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше. Вот что советует вселенная. Впереди у нас игра «Черт возьми», не пропускаем. Также «Russian Roy Handro» и «Whisket». «Pongo» прозвучит после «We Don't Talk Anymore» от Charlie Puth и Селены Гомес.

0: Это Понга, Рашин и Рао Алехандро. Вместе с Whisky на Европе Плюс. Самое время сыграть в чарт возьми. Да, 4957456565. Набираем номер, дозванивайся. Поболтаем, проверим твои знания нашего чарта Еврохит ТОП 40. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Лето зовет, море ждет. Автурандот – самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
4: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
5: Все подробности на сайте europaplus.ru.
6: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада У. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европе плюс. Чарт возьми.
1: Ну что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Сергей. Сереж, привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как поживаешь, как дела твои?
2: Отлично.
1: Как в целом июнь? Что интересного произошло за последние 18 дней лета?
2: Ну, за последние 18 дней не знаю, но сегодня у меня младшая дочь день рождения.
1: О-о-о, поздравляем! Какая красота! И сколько лет?
2: 7,
1: шикарно, потрясающая цифра, ну, здорово. Так, ну, значит, попытаемся, значит, победить, черт возьми. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Хорошо, что делаем? Я загадываю строчку. Если отгадываешь, что за песня на этой строчке, то все от нас, для вас, от нашего стола к вашему прилетает худи. Да, строчка сегодня. Номер. Какой? Номер 18, пускай будет. Что за песня на 18-м месте чарта Еврохит ТОП 40? Вариант 1. Это может быть Don't Wanna Go Home от Медузы и Генри Камамель. А может быть это Two Corazon, Now is the Warning. Вот такие два варианта есть. Либо Don't Wanna Go Home, либо Two Corazon. Что думаешь?
2: Интуиция мне подсказывает, что это второй надо.
1: А может быть, интуиция еще подумает? Или все-таки нет? Так.
2: Ну, давай первый.
1: Ну, давай. Слушай, а или все-таки второй?
2: Нет, первый.
1: Первый, хорошо, это правда. Сереж, а как дочку зовут?
2: Пелагея.
1: Пелагея?
2: Да.
1: Красота. С днем рождения, Пелагея. Худи от Европа Плюс для вас. И аплодисменты для вас. Сереж, ну я желаю тебе классного лета. Пускай все будет здорово. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше гитов впереди. The Second Voice появится с нами совсем скоро. Let Me Be сразу после Кайго и DNC Dancing Feet. В твоих динамиках делай это лето громче вместе с нами.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

The Second Voice, Let Me Be на радио номер один в России. В финале этого часа Алекс Хепберн появится, споет Under. Также Элек ждем. Джесс Глин на фите. Summer's Back в твоих динамиках. Ну и Бригада У здесь совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: Under Алекс Хабберн, Европа плюс. Мы уже начинаем этот день. Уже бригада У рядом со мной. Доброе утро.
1: Доброе утро, Миш.
0: Ну и как мы этот день проведем?
1: Я не знаю, кстати, Михаил, это по-моему вопрос, как мы этот день проведем?
2: У тебя день рождения, но мы о чем-то забыли. У нас никаких планов?
0: Нет.
1: У нас никаких планов?
0: У меня много. Я сегодня буду записывать песню в студии.
2: Да ты что?
0: Да.
2: Мы стали забывать, что Миша в первую очередь... исполнитель. Не побоюсь этого слова, рэп-исполнитель.
0: Я уже сам стал это забывать, поэтому надо возвращаться.
2: Миш, ну удачи в записи.
0: Спасибо большое.
2: Потом когда-нибудь мы услышим это на Европе плюс.
1: Надеемся, да. Было бы классно.
2: Это будет общий праздник.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Ладно, да, пойду посплю.
1: До завтра. Накроешь стол тогда все.
0: Обязательно.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости с нами. Павел Беседин, Паша. Доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Новая профессия появится в России с 1 сентября. Названо самое сложное слово на едином госэкзамене. И агрономы рассказали, как выбрать самую сладкую клубнику. Далее подробности. Выборы в Госдуму пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. С таким предложением выступила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В эти же даты пройдут и другие выборы и референдумы. Накануне Владимир Путин подписал указ о старте избирательной кампании в Госдуму и назначил официальным днем голосования 20 сентября. Ранее Памфилова допустила, что выборы пройдут в 3-дневный период, а в голосовании смогут принять участие 17 партий. Новая профессия появится в России 1 сентября. С этого момента в нашей стране будет введен профессиональный стандарт профессии писателя. Напомню, в июле прошлого года президент Российского книжного союза обратил внимание на то, что в России официально нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. В Минцифры отметили, что утверждение этой профессии – один из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса. Слово «преддверие» вызвало наибольшее затруднение у участников единого госэкзамена по русскому языку, хотя контекст его употребления был прозрачен. Об этом сообщили в комиссии по разработке контрольных измерительных материалов. Там пояснили, что трудности с идентификацией этого слова у выпускников школ свидетельствуют о прямой зависимости уровня орфографии от лексического запаса. Текущая ситуация показывает, что школьникам следует больше читать и расширять словарный запас. При этом в этом году практически 2000 выпускников получили за ЕГЭ по русскому языку максимальную отметку. Как выбрать самую сладкую клубнику? Ответ на этот вопрос дали профессиональные агрономы. По их словам, особое внимание следует уделить запаху сладкой ягоды. Также стоит оценить равномерность цвета и цвет хвостика, который должен быть ярко-зеленым. При этом запах, по словам специалистов, играет важнейшую роль. Если ягода пахнет слабо или совсем не пахнет, то вкусной она не будет. При этом на форму и размер ягоды можно не обращать внимания. Неровные и мелкие плоды ничуть не уступают в сладости и аромате крупным. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, где бы вы ни находились, что бы вы сейчас ни делали, работали, быть может, на отдыхе. Кстати, а кто-нибудь, вот напишите, пожалуйста, если понятно, что утреннее шоу – это такое место, где в основном ты едешь на работу и слушаешь, да? На работе, возможно, слушаешь.
1: Да, но нам было бы приятно осознавать, что кто-то сейчас на пляже лежит.
0: Ну, давай не будем выпрашивать, но вы напишите хотя бы раз в жизни на отдыхе, хотя бы, даже если не слушали, ну, была ли мысль? А что там, ребята?
1: Как там мне?
0: Ну, работает? Ладно, после отпуска узнаю. Вот бывало ли такое, что в отпуске включали? Вот это интересно.
1: Включали, конечно, я уверена. Ребят, напишите нам, докажите Вэллу.
0: Ну, давай
1: докажите Вэллу, что кто-то из вас сейчас ест кукурузу.
0: Мысль смелая.
1: 100%.
0: Но чтобы прям сами, не то, что ты на пляже.
1: Подожди,
0: и
1: я...
0: в общих колонках играет Европа
1: Плюс,
0: да?
1: Нет, я помню прекрасно. Прекрасный слушатель, который полетел в Таиланд. И в Таиланде нас слушал.
0: Да ты что?
1: На пляже.
0: Почему? То есть я не кукурузу, а манго. Это правдивая история?
1: Правдивая история, да.
0: Или так?
1: Реально не помнишь?
0: Помню, конечно, ты рассказывал, да? Помню.
1: Конечно, рассказывал.
0: В общем, ребят, всем привет, всех рады. Вот тоже, как сказать, рады видеть. Не так слышать, нет, чувствовать.
1: Чувствовать.
0: Ради чувствовать вас рядышком. Ну и начинаем совместное времяпрепровождение, как всегда, с бригадой Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Хотя, конечно, сложно тебя поздравить с этим. Ты же у нас трудоголик. Постоянно в работе.
2: Подожди, а что за день сегодня?
1: День перерыва в работе.
2: Нет, ну это нормально тоже.
1: Нормально?
2: Да.
1: Ну хорошо, ну окей, окей.
2: Кофе-брейк, там вот это вот, поговорить.
1: Ну, в целом,
2: прогуляться,
1: да.
2: Воздух
1: чего
2: подышать.
1: Чего это я сразу? Я забыл. Да. Угу. И вот там где-то еще работа. Угу. Поэтому сегодня номинация «И пусть весь мир подождет». Два прекрасных трека. Первый – Bruno Mars «Lazy Song». А как там свистишь, Вики? Спасибо.
2: Свищу, как вьюга, знаешь, о земле. Я не умею, это сложно.
1: Полярница, ты в душе все-таки.
2: Главное не проси щелкать еще пальцами левой руки.
1: Ну подожди, подожди. Второй трек Лорен Вулф, но стресс. Щелк. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Discount, бригадю на Европе плюс 7.11 в Москве. Вики, давай подводить итоги бригады Music Awards.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: А да? Там победитель номинации, и пусть весь мир подождет, набрав, ну, в общем, почти 70% голосов. Лорент Вулф, No Stress.
1: Обожаю этот трек.
0: Давайте обожать его вместе. Вперед.

0: Шаде, by India, Хчо и Мод в бригаде У на Европе Плюс. 7:17 в Москве, Вики.
1: Да, ну ты знаешь, я в курсе всегда новых сериалов, новых мультиков, каких-то спин-оффов.
0: Ну это правда, это правда.
1: Неудобное слово, да, спин-офф?
0: Как спин-офф?
1: Спин-офф.
0: Да, а видела новый мультик выходит про уличных кошек?
1: Нет.
0: Как только что мы противоречили сами себе. Да я все вообще в курсе всего. Про уличных кошек нет.
1: Подожди, что за уличные кошки?
0: Ну, там симпатичный трейлер. Может, это старый
1: мультик. А, подожди, старый мультик 19-го года, где фиолетовый котенок такой?
0: Не помню я уже. Но там, где мой тунец? Не было такой фразы, когда ты смотрела его?
1: Нет, уверен, что это тебе не приснилось.
0: Может, и приснилось. Ладно, что у тебя?
1: Ну, новый мультик.
0: Ну, классно.
1: Я же в курсе всего.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127 39 244 741 16+.
9: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
3: Состав блюда меняется ежемесячно. Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Adore You. Это Huge L Brigade U на Европе плюс 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: У мультфильма, легендарного мультфильма «Маша и Медведь» появится спин-офф.
0: О.
1: Да, «Маша и три медведя». Новиночка расскажет о приключениях девочки, которую теперь воспитывают три мишки. Старший, младший и, отгадай, какой?
0: Средний.
1: Средний, да.
0: Круто. Ну, то есть людей никогда других не появится в этом мультике.
1: Ну, я не знаю, появится, не появится. Представят проект совсем скоро на анимационном фестивале во французском городе Анси. А мы увидим его только во второй половине 27-го года. Ну, подождем. Потерпим. А я напомню, что оригинальный сериал «Маша и Медведь» вышел в 2009 году, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый, самый популярный мультсериал на Ютубе. Вот там, например, есть одна серия «Маша плюс каша».
0: Да.
1: Ее смотрели 3,5 миллиарда раз.
0: Вот
1: еще тогда.
0: Вот так вот.
1: А сейчас там, наверное, вообще другая цифра. И мультик переведен на 45 языков.
0: Да.
1: А еще я расскажу,
0: продолжай.
1: У меня подружка работает с основания компании.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Прям вот с 2009 года?
1: Да, с «Машей Медведь». То есть... думаю, вот это удачно.
0: Как она верила в проект?
1: Верила в проект, да.
0: Как у нее дела? Да, все, даже не отвечай. Все хорошо.
1: Нормально. Хорошая девчонка.
0: Резюме рассылает. С 2009 года не может устроиться.
1: Итак, ладно, страшная новость. Ну, страшная, не страшная, не знаю. Каждый десятый россиянин ест по ночам.
0: О.
1: Да, летом, именно летом. Ну, по крайней мере, так оправдываются. Говорят, да нет, только летом. Да. Дело в том, что многие опрошенные утверждают, что днем очень жарко есть.
0: Да.
1: Потом ты вроде как-то и не хочешь есть, а к ночи желудок такой: я тут, привет!
0: Ничего не хочешь мне рассказать?
1: Бутербродик!
0: Да ничего не забыл!
1: Вот, поэтому летом многие переходят на такой ночной...
0: Дожор. Дожор, назовем так. Я вообще завидую тем людям, которые не могут есть, когда жарко.
1: Кстати, я тоже.
0: Да, вот это... Ой, можно мне, пожалуйста, салатик из огурцов и воды? Из огурцов?
1: И воды?
0: Вы чего?
1: А где
0: салатик?
1: Масик?
0: Из огурцов должен идти к шашлычку только. Вы чего, ребят? Да, и вообще, не, вот по организму просят всегда.
1: Да ладно, не всегда, неправда.
0: Всегда.
1: Я тебя знаю хорошо. Да,
0: это противостояние с природой у меня ежедневное. Да. А так всегда. У тебя разве не так?
1: Ну, когда как. Не, ну, всегда. Я не отношусь к тем людям, которые... Ой, я забыла сегодня поесть. Что?
0: Да, да. Ой, замоталась поесть, забыла.
1: Да, вот это вот. Я забыла вчера поесть. Как так? Как можно было забыть?
0: Я забила на несколько дел и поела. Вот так, да, в нашей жизни обычно?
1: Нет, ну, можно по дороге где-то есть. Ну, там, в пути. Правильно же?
0: Да. Высокие темы обсуждаем. Мне нравится. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на четверг, 18 июня.
1: Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
0: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
1: Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей, так что мы не заскучаем.
0: Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать.
1: Львы, принимать решение под влиянием эмоций – не лучшая идея.
0: Девы, нам нужно просто не заниматься тем, чему сегодня не лежит душа.
1: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
0: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
1: А стрельцы и звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
0: Козероги, работы сегодня спорятся, и у вас все получится.
1: А водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
0: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.

0: В Москве впереди у нас первая мысль, в которой выступаешь ты, Вики, да?
1: Да, я играю сегодня, мне нужен напарник или напарница.
0: Как у тебя сегодня состояние, настроение? Настрой.
1: Настрой хороший.
0: Да?
1: Да.
0: Наитие какое-то есть приятное?
1: Есть. Три совпадения.
0: Берите все свое. Нужно пользоваться, пока не упустили. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 1. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-13-13-144. 0+. Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой ТРРальный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
14: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: 7 часов 40 минут в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Здравствуйте, меня Анна зовут.
0: Привет, Анна. Ты откуда?
1: Город Тула.
2: Анечка, привет.
0: Тула. Ань.
1: Здрасте, очень. Да.
0: Да, мы очень
2: нам
0: рады тебе.
2: Нам тоже приятно.
0: Ань, ты чего в Туле делаешь сейчас? Ты на работе, дома, куда-то едешь?
2: Или гуляешь по Красной набережной?
1: Еду.
0: Едешь?
1: Еду на работу.
0: Одна едешь или с кем-то?
1: Да. Нет, меня везут.
0: Это
2: извозчик?
0: Личный извозчик. Не является ли тебе он родственником по паспорту?
1: По паспорту, да.
0: Ага. Ну, на всякий случай. Муж?
1: Конечно, конечно.
0: Все, хорошо.
2: Хорошо.
0: Анечка, мы тебе желаем удачи. Ты сегодня с Викой играешь.
2: Угу.
0: А, Вики, ты сейчас уйдешь, а возвращаться, да, знаешь, каким звуком будешь?
2: Нет.
0: Вот иногда же нас... Такое бывает нередко, но узнают на улицах.
2: Да, бывает.
0: А иногда узнают и не подходят, просто смотрят.
2: Угу.
0: И вот я как-то подсмотрел и даже записал твою реакцию на человека, который смотрел на тебя, но не подходил.
2: Интересненько. Аня, удачи.
0: Аня, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди тебе их буду озвучивать. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики, с ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Все понятно?
1: Отлично, хорошо.
0: Вперед. На обед у меня сегодня...
1: Суп.
0: Суп. Угу. Никогда бы не подумала, что я смогу...
1: Еще раз.
0: Никогда, никогда бы не подумала, что я смогу...
1: Выиграть.
0: Выиграть, хорошо. Я вас умоляю, только не надо... Анна?
1: Первые мысли много. Не, я сегодня по делу. Никогда не подумала, что вы я.
0: Не-не, это уже было. Никогда бы не подумала, что я смогу выиграть. Это все, прошли. А вот дальше. Я вас умоляю, только не надо...
1: Ля-ля.
0: Ля-ля, хорошо. Дальше. Вы что тут все? Я понимаю, да, возможно, это не первая мысль, но давай вторую или третью. Вы что тут все?
1: Проснулись.
0: Проснулись? Ну и последнее. Это было...
1: Великолепно.
0: Великолепно. Молодец, Аня. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
3: Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка?
0: Не, не так было?
2: Нет.
0: Нет, не так. Ладно. Аня молодец.
2: Хорошо. Мне кажется, с таким, знаешь, с такой фразой на меня коты периодически смотрят, когда я на них смотрю. Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка?
0: Так, ну Аня молодец. Давай с тобой продолжим.
2: Давай.
0: На обед у меня сегодня...
2: На обед у меня сегодня... Ой, я не знаю еще, что будет на обед. Ну, рыба пусть будет.
0: Нет, суп.
2: Суп.
0: Суп. Никогда бы не подумала, что я смогу...
2: Никогда бы не подумала, что я смогу... Не знаю, а я бы все подумала про себя.
0: Да, вы сами похожи здесь, вы прям долго размышляли.
2: Да, да, что я смогу... Ну, я не знаю, ну, давай прыгнуть с моста, вот с банджи я прыгала в Сочи.
0: Выиграть.
2: Выиграть, ага.
0: Я вас умоляю, только не надо...
2: Ля-ля.
0: Да. Да, да, да. Ну, еще две фразы есть.
1: Упал.
0: Вы что тут все?
2: Сговорились.
0: Проснулись?
2: Угу. Сговорились и проснулись.
0: Вот фраза воришки, который в дом залез.
2: Ага.
0: Вы что тут? Ну и последнее. Это было...
2: Великолепно.
0: Да. Да.
2: Ну, видишь, я почти отгадала.
0: Есть, есть, все есть. Два совпадения. Аня, лови.

0: Анечка, поздравляем, свитшот из новой коллекции.
1: Спасибо,
0: теперь твой.
1: Спасибо большое.
2: Ты умничка.
0: Звони нам еще.
1: Большое.
0: И Туле передавай
1: всем
0: большой
1: доброе утро, всем хорошего настроения.
0: Счастливо.
2: Пока-пока.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригадюрный, Европе Плюс, 7.47 в Москве. У нас впереди саундчек, которому решили столкнуть две вселенные. Но бывает такое, когда ты видишь историю знакомого, или просто наблюдаешь что-то, ты понимаешь, что вот эти люди или ситуации, они просто из разных... Они не могли встретиться, но что-то произошло, и это встретилось.
1: Ну вот у меня есть подруга, удивительно, она в свое время работала в какой-то странной, на мой взгляд, международной организации.
0: Ага.
1: Почему странно? Потому что это очень необычно. Они строили скейт-парки по всему миру для бедных детишек.
0: Так.
1: Вот. И, ну, классно. Они там,
0: ну,
1: в Эфиопии
0: классно, да,
1: строили, да, проект, еще что-то. И последнее место, где она строила, и там уже они случайно застряли в ковидное время, это были Мальдивы.
0: Случайно застряли.
1: Да.
0: Да, да, да.
1: Я говорю, подожди, вообще как-то не сочетается. Она говорит, ну, мы же для местных строим, а местное там не такое богатое население, да.
0: У меня тоже.
1: Необычно, да?
0: У меня есть знакомый, который не пьет алкоголь никогда вообще.
1: Хорошо, ну.
0: То есть всю жизнь. У него просто изначально как-то отторжение к этому. Ему невкусно, ему не нравится вообще.
1: И?
0: Консультант в алкомаркете.
1: Серьезно?
0: Я говорю, а как? Он говорит, ну, теоретически почитал, перенял опыт других, рассказывает теперь.
1: Видел, как щечки розовели.
0: Расскажите, как... Столкнулись две вселенные у вас.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: А либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500. Комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саундчек.
1: Саундчек.
0: Бригаде У.
2: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке вселенные столкнулись.
3: Угу.
2: Как люди или события из разных вселенных встретились в одном месте?
3: Слушаем.
2: Послушаем.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я ненавидела английский язык. В итоге сейчас я полиглот и переводчик и владею 14 языками.
2: 14.
3: Я услышала,
2: да,
3: я в шоке.
2: Это абсолютно правда, там это же сообщение еще там на 14 языках отправила. На всякий случай включил на русском, чтобы всем
3: ну
2: было
3: да,
2: понятно.
3: Ну да, да, спасибо. Да.
2: Угу. Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. По молодости, когда был худой, хорошо играл в футбол. Ну, видать, что-то остаточное осталось, хоть я сейчас и плюс 35 килограмм, но когда играю, бывает, вспоминаю какие-то финты или еще что-то. И просто разрыв шаблона у некоторых детей, которые смотрят, как играют. И они говорят мне, ну вы не обижайтесь, мы вам прозвище придумали. Я говорю, какое прозвище? Они говорят, пухленький финтер. Ну вот, у детей разрыв шаблона, что если пухлый, значит, не должен, по сути, играть. А тут еще и финтер.
3: Круто.
2: Пухленький финтер. Это и красиво звучит, уютно, по-доброму.
3: И еще... как будто бы это название фильма про супергероя.
2: Кстати, да, и разминает дикцию.
3: Угу.
2: Продолжаем.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А у меня несостыковка вселенной из-за брата, который в детстве... ничем не занимался в виде спорта, даже в футбол не играл, потому что мячик больно бьется. И сейчас дядя этому 40+, а он не просто занимается, он активно участвует в соревнованиях по боксу. О как!
2: Но выбор очевиден. В боксе не нужны ноги, там просто мячик больно бьется, а руками... Руки мощные у человека. Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. Столкнулись у меня две вселенные. Всю жизнь говорила, что не выйду замуж за лысого и за татарина. В итоге 10 лет в счастливом браке за лысым татарином. Мужчина с большой буквы, любим безумно. И у нас все прекрасно.
3: Чудесно.
2: Счастливая ты, Танька.
3: Эх!

0: Барбара Стрейсен. Dark Sounds, бригаде Ув на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россияне стали все чаще отказываться от классических банковских карт. Цифровые мошенники взялись за бухгалтеров и названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Далее подробности. Россияне стали все чаще отказываться от классических банковских карт в пользу виртуального пластика. РИА Новости сообщает о том, что сейчас фиксируется планомерный переход клиентов с оплаты картой на альтернативные платежные инструменты. Оборот через Pay-сервисы по итогам первых 4 месяцев вырос сразу на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Через СБП рост составил 45%, а по стикерам больше, чем в 1.5 раза. Все это связано с тем, что виртуальные карты и альтернативные способы платежей оформляются гораздо быстрее классических банковских карт. Тем временем Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях может разрешить превышение лимита по решению Совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Цифровые мошенники взялись за бухгалтеров. РИА Новости сообщает о том, что киберпреступники заражают компьютеры сотрудников бухгалтерии с помощью вредоносных писем. Затем они выводят деньги на счета подставных лиц, которых используют для пересылки наличных. Только с начала этого года таким образом было атаковано больше 3000 организаций из разных отраслей. При этом злоумышленники маскируются под реальные организации, регистрируют инфраструктуру для рассылок и управляющих доменов, а зачастую домены используются повторно. Мошенники в теме письма используют такие слова, как документы, счет на оплату и накладная. Названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Ими стали Калининград, Ярославль и Сочи. Это данные свежего исследования финансового университета при правительстве. В пятерку также вошли Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень и Тверь. Москва оказалась на 10-м месте. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Что больше любишь, получать подарки или дарить?
1: А ты знаешь, по-разному. Ну, наверное, да, ладно, давай я вот честно скажу, наверное, получать все-таки. Я люблю
0: молодец.
1: Подарочки. Вот мне сегодня коллега подарил подарок
0: неожиданно.
1: На день рождения.
0: Не, очень неожиданно.
1: Представляешь? А да. День рождения-то у меня уже был сколько? 13 дней назад.
0: Подожди, ну так мы празднуем 2 недели твой день рождения.
1: Да,
0: нормально, нормально. Ой, это он еще успел. Завтра уже было бы поздно.
1: Ну да.
0: И там уже были бы совершенно другие
1: взаимоотношения. Но если есть желание, завтра тоже нормально можно, как бы.
0: Ну ладно. Но зато
1: а ты что любишь больше, дарить или получать? Вот по-разному, знаешь, вот как будто бы с некоторыми людьми нравится дарить, а некоторыми получать.
0: Я люблю дарить, потому что я никогда не знаю, чего я хочу в подарок.
1: А, да? А, и ну, когда подожди, люди... а дарить тоже сложно.
0: Ну, говорит, приятно. Ты сначала пытаешь человека, что ты хочешь? Потом вот то, что хочет, ты даришь, это приятно. А когда ты говоришь, да мне ничего не надо, и тебе дарят то, что ты не хочешь, ну... Хорошо.
1: Ну да, кстати.
0: Так, но мы подарки будем дарить, и они наверняка будут радовать, потому что это подарки. Но они, к счастью, сделаны не нашими руками, но нашими умами. Мы придумываем их и дарим вам.
1: Вот. А вы просто звоните и все, и забирайте их.
0: Впереди Everyday-ка.
2: 7-4-5
0: 6-5 6-5

0: Just Might, это Bruno Mars, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, опять будем путешествовать, будем летать.
1: Mm-hmm.
0: Никаких турбулентностей, только приятные музыкальные путешествия.
1: Oh, нам такое нравится.
0: Чартером Бригаду. Бик, сегодня так, вот куда бы ты хотела полететь?
1: Куда бы я хотела полететь?
0: Да.
1: В ЮАР.
0: А еще?
1: В Португалию.
0: А еще?
1: Еще, давай, в Перу.
0: А еще?
1: В Норвегию.
0: А еще?
1: В Австралию.
0: А еще?
1: В Новую Зеландию.
0: А куда бы ты хотела полететь, но не прям в первом списке топ-10?
1: Ну нет, Бангладеш не носово, но давай...
0: Давай-ка в Эстонию слетаем,
1: в Эстонию, классно, я была, кстати, в Эстонии.
0: Там в чартах новое звучание любимого трека. Это Джасти, Джак Стайл и Джон, Turn the Lights Off.
2: Чартер Бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Иван.
1: Иван. Ставрополь. Иван из Ставрополя.
2: Привет,
1: Иван.
2: Вань.
1: Если позволишь, можем мы немножко сблизиться и перейти на «ты».
2: Ого, так сразу?
1: Ну, я спросил.
2: Конечно,
1: конечно, нет. Вань, добро пожаловать в «Эвридейку». Правила у нас сегодня такие, они же каждый день меняются. Сегодня такие. Мы загадали слово из 4 букв. Вот чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
2: Понятно?
3: Все понятно, да.
2: Молодец, супер.
1: Удачи, начинаем.
2: Вань, скажи, пожалуйста, как называется растение с колючками, которое приспособилось к засушливому климату?
3: Я предполагаю, что кактус.
2: Ну, возможно, да, зафиксировали.
1: Неплохо, так, запомнили. Тогда скажи, как называется эмиссионная ценная бумага, которая дает ее владельцу право на долю в компании и получение части ее прибыли?
3: Акция.
1: Возможно, возможно, запомнили.
2: Хорошо. Как называется московский аэропорт, который носит имя Александра Сергеевича Пушкина?
3: Интересный вопрос.
1: Интересно.
2: Ну, варианты-то есть, наверное, у тебя какие-то.
1: Какие аэропорты знаешь? Московские. Знаешь какие-нибудь?
3: Слышал. Но что-то тяжело сейчас вспомнить.
1: Давай мы сейчас пока пропустим это.
2: Давай пропустим.
1: Пока пропустим, да. И вот финальный вопрос. Как называется уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается от конкретной модели или модификации товара?
2: Что?
3: Буквенно-цифровой код?
1: Да-да-да. Ну, благодаря вот этой комбинации ты понимаешь, какой конкретно товар тебе, например, вынести со склада.
3: Нет.
1: Или там на маркетплейсе что-нибудь заказываешь, и если у тебя есть конкретно вот этот код, тебе сразу выдаст нужный товар.
3: Пин-код, код подтверждения.
2: Пин-код.
1: Ну, например. Так, итого, что у нас пока что есть?
2: Пока есть К.
1: Да? То есть первое, это что у нас?
2: Кактус.
1: Да? Скажем так, это правильный ответ.
2: Да, правильный ответ.
1: А потом было что? А, да? Акция.
2: Да, дальше я давай подскажу. Есть у нас несколько аэропортов в Москве. Это Шереметьево, Домодедово, Внуково.
1: Да.
2: То есть что-то из этого, скорее всего.
3: Ну, давайте Шереметьево.
2: Давай Шереметьево. Каш получился.
1: Ага, каш.
2: Неплохой город в Турции.
1: Да, и блюдо тоже, что может быть неплохим. И вот последнее слово и последняя буква. В целом... Можно логически попробовать догадаться, но попытка одна. У тебя есть каш. Вот какая последняя буква, чтобы собралось слово?
3: Сложно представить. Первое, что в голову приходит, это последняя буква А.
1: И это слово?
3: Каша.
1: Да!
2: Правильно, все правильно.
1: У меня правильный ответ был. Артикул.
2: Артикул, да. Выскочил, видимо, слово это из головы у Вани, потому что, ну, ты его точно знаешь.
3: Всегда теперь.
1: Ваня, за разгаданную кашу мы тебе дарим нашу новенькую футболочку от Бригады от Европы Плюс.
3: Спасибо, ребята.
1: Ну, новенькую, потому что из новой коллекции.
2: Да, смотри, прям как в детстве, да, за кашу. Какой-то бонус.
1: Звони еще, Ваня, хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо огромное. I went deaf on the bitch.

0: Френч Монтана, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал мэр, в котором я.
1: И да.
0: Тема шахматы.
1: Поговорим? Да, я умею. Ты умеешь?
0: Серьезно, умеешь?
1: Почему ты удивляешься?
0: Мы никогда с тобой не играли.
1: Ну, кстати, да.
0: И ты даже никогда мне
1: так
0: не предлагал.
1: Так, возможно, ну, у тебя есть шахматы?
0: Просто, возможно, я не создаю впечатление человека, в котором можно поиграть в шахматы.
1: Нет, создаешь. Ну, в нарды точно создаешь.
0: В нарды умею. Как ходит слон?
1: Как ходит слон, господи. По диагонали.
0: Молодец.
1: Нет? По диагонали? Да, да нет, скажи, правда? По диагонали? Нет?
0: Не знаю, ты здесь умеешь играть.
1: Да подожди, я не играла последний раз лет 8-10 назад.
0: Я, если честно, всегда путаю слово.
1: Подожди, по диагонали. Ладья прямо и в сторону.
0: Ну вот и все.
1: По диагонали.
0: Более конкретно о шахматах дальше на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
5: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
8: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
14: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
15: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
16: Больше хитов. Больше музыки.
17: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Восток, это Али Фарбан и Рене Миллер, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики,
1: да.
0: Шахматы, фактовый зал.
1: Поехали.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр. Шах и мат, сдавайся.
0: С ладьей разобралась?
1: Так я все правильно сказала?
0: Все, все.
1: Слон по диагонали, ладья вперед, в сторону.
0: Молодец, молодец. Тема шахматы, что ты нашла?
1: Итак, современная шахматная королева. Ну, ты знаешь, да, что есть там король, королева.
0: Да, да, это я знаю.
1: Она вообще самая сильная фигура на доске. Ей там практически все можно. Да. Но так было не всегда. Вот перед ней был персидский визирь. Да. Он ходил всего лишь на одну клетку по диагонали. Ну, как бы, ну, ни о чем.
0: О, очень ущемленный
1: да,
0: в правах персонаж.
1: Да. Настоящий переворот случился в конце 15 века в Испании. Его связывают с личностью королевы Изабеллы Кастильской. Изабеллы I. Правление Изабеллы было эпохой огромного могущества Испании. Ее просто обожали, потому что она была реально супер крутая. И считается, что именно в честь нее испанцы решили сменить пол, так сказать, фигуры на шахматной доске с визиря на королеву. И наделить ее невиданной силой. Новые правила превратили игру в более такую агрессивную, интересную. И итальянцы даже прозвали такой вариант игры «бешеные шахматы».
0: Как хорошо ты изобразила то, как итальянцы об этом...
1: Переживали, да. А нет, королева ходит везде. Вот так вот.
0: Интересно. Этого я не знал.
1: Я тоже не знала. Приятно, кстати, да, мне кажется, вот если в честь тебя вот так меняет фигуру, и она становится такой сильной.
0: Мощной, самой мощной.
1: Да, если бы наоборот было бы неприятно.
0: Да, да. Давайте, давайте просто она будет всегда стоять. Вообще никуда не ходит. Меньше движений. Я надеюсь, ты не слышала про мой факт, потому что я был удивлен, когда его нашел. В мире шахмат есть свой супергерой. Свой Человек-паук. Можно сказать, свой Бэнкси. Его имя... Рэй Энигма. Естественно, это псевдоним. Он стал популярен в интернете. Что он делает? Изначально он просто гулял по улицам с шахматной доской часами, скрывал лицо под маской, а маска с принтом шахматной доски, такая в клеточку.
1: Интересно.
0: И готов был заплатить по 100 евро каждому, кто его обыграет. Естественно, никто его не обыгрывал. И он стал довольно-таки популярным в мире шахмат. И в конце 21 года он мог быть раскрыт.
1: Ого.
0: Он участвовал в испанском телешоу и с легкостью дошел до финала.
1: Он тоже в маске участвовал.
0: Все в маске было, да. Организаторы сделали все возможное, чтобы финал был зрелищным, просматриваемым, и чтобы у них получилось установить рекорд по популярности просмотров среди шахматных турниров и вообще поединков. Секрет успеха в условиях, которые организаторы выдвинули перед Рэем. Во-первых, до начала партии финальной он не знает, с кем играет. Во-вторых, в случае проигрыша раскрывает свое лицо.
1: Жесть.
0: Каково же было удивление Энигмы, когда он напротив себя увидел Анатолия Карпова, нашего гроссмейстера, нашего гроссмейстера. Для Рэя стало неприятным сюрпризом. Естественно, он так сильно нервничал, что ронял фигуры на доске. Энигма был на волоске от первого поражения в карьере, но за несколько секунд до конца партии Карпов будто бы передумал ставить мат. Просто, возможно, не захотел, чтобы имя супергероя было рассекречено. Поединок в итоге закончился ничьей.
1: Прикольно, прикольно.
0: Потом они опять встретились. Рэй проиграл, конечно. Но там уже не было условий снять маску. Но в целом молодец.
1: Может быть, это под маской Изабелла Кастильская?
0: Возможно. Ход королевы.
1: Вы про нее сняли.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Бригада!

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. По итогам нашего шахматного турнира уровня ниже, чем любитель. Набрав 73% голосов, побеждаю я. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: Какая у тебя хорошая неделя, мэр.
0: Идея, что надо. Но тут и... кто там у меня? Ну и мой загадочный шахматист.
1: Кто там у меня?
0: Рэй.
1: Ты его использовал, ты уже забыл про него.
0: Рэй, Энигма. И Анатолий Карпов, как-никак. Ты знаешь, всегда забавно слушать истории грабителей-неудачников.
1: Давай
0: о них завтра и поговорим. Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 18 июня, Овны. Сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
1: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
0: Вики, близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей, не заскучаете.
1: Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать.
0: Львы принимают решение под влиянием эмоций, не лучшая идея.
1: Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа.
0: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
1: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
0: Стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
1: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
0: Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
1: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.

0: Talk with me, это Феликс Ян и Шаус, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.36 в Москве. Давай-ка в Тру или Му поиграем, а?
1: Давай поиграем, сегодня будем отгадывать фильмы. Кстати, эти фильмы не обязательно было смотреть. Достаточно знать название. Неплохо, да?
0: Да, довольно-таки любопытно звучит. Звонить?
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Тру или Му в бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плани партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
13: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. If you can be right, yeah.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Truly Movie.
0: Интересное, как ни крути.
2: 8:43 в Москве, Truly Movie в бригаде У на Европе Плюс. Начинается, кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет. Мария, я из Санкт-Петербурга.
4: Привет, привет, Машенька, привет.
2: Привет, Санкт-Петербург, а еще здесь кто?
5: А еще Марина, и тоже из Санкт-Петербурга.
2: Марина из Питера. Как
4: Мария
2: удобно.
4: И Марина, да.
2: Маша и Марина. Девчонки, вы знакомы?
3: Надеюсь, что да.
4: Возможно, смотри, да. Девчонки не отрицают. Ладно, окей.
2: Маша, а ты в каком районе Питера сейчас?
3: Я сейчас в районе маршала Говорова.
2: Так, Марина, а ты?
3: В другом,
4: хорошо.
2: Вот, молодец, Марина, я бы так же ответил.
4: Мне нравится, что, в принципе, почти всегда слушатели так с подозрением отвечают. Зачем ты спрашиваешь, в каком я районе?
2: Какая разница?
4: Зачем тебе знать, где я нахожусь? В другом я районе.
2: Да.
4: Хорошо, Маш, Марина, мы сегодня будем отгадывать классные фильмы. Не обязательно помнить, как там зовут главных героев, о чем сюжет. Главное помнить название.
2: Да.
4: То, что я название просто возьму и переверну зад наперед.
2: И как только прозвучит этот перевертыш, следом будет такой сигнал. После этого, девчонки, умоляю, четко, либо Маша, либо Марина, сначала свое имя, а потом вариант ответа.
4: Принимается только в такой связке.
2: Да, сначала свое имя, потом район, в котором находитесь, потом вариант ответа.
4: Хватит, нет, район не надо.
2: Играем до 2 баллов, удачи, вперед.
3: Поехали.
4: Я Есидо. Новиночка. Хотя произведение очень старое.
2: Ну, как новиночка?
4: Ну, фильм вот то сейчас выходит.
2: Серьезно? Новый фильм какой-то выходит?
4: Конечно, ты что, там скандалы уже.
2: Да ты что?
4: Да. Я Есидо. А произведение очень старое.
2: Приключенческий...
3: Одиссея.
2: Ну вот, вы говорили, что... А вот нужно сказать имя и вариант ответа. И вот Маша сделала это первой. Маша, первый балл у тебя. Продолжаем.
4: Хорошо. Жалп.
2: Как?
4: Жалп.
2: А, первое же. Жалп.
3: Марина, пляж.
2: Да.
4: Да.
2: Отыгралась. 1-1. Финальный раунд.
4: Я мерв.
3: Прерывайся.
4: Я мерв.
3: Марина, время.
2: Да.
4: Да. Все правильно, Марин, молодец.
2: Ну, дает, а? Буквально какие-то были скачки на финальных секундах определился победитель. Марин, победа твоя, лови подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Поздравляю, Марин. Колоночка твоя маленькая, но
3: спасибо,
2: очень
3: мощная. Спасибо, я и на колонке
4: мечтала. Вот, видишь, как хорошо, как все сложилось.
2: Маш.
3: Вики, я еще поздравляю с днем рождения.
4: Ой, спасибо большое.
3: Сказали, сегодня успеваем.
4: Да, сегодня можно еще.
2: Ну все, Маше футболку дарим, значит.
4: Конечно.
3: Спасибо большое.
2: Девчонки, хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
3: Спасибо, Маша, на игру. Счастливо, пока.

0: Это Ника и Винс, бригаде У на Европе плюс 8:49 в Москве. Сегодня в Сончеке обсуждаем, когда вселенные столкнулись, разные вселенные. Мне относительно недавно попался видос в интернете, где мужчина, солидный мужчина, значит, он в помещении, и он рекламирует то, как его компания делает какие-то классные перегородки в помещении. И он такой: вот посмотрите, вот это обычный офис, значит, вот эта стеклянная перегородка, за ней находится отдельный кабинет, посмотрите, как она легко двигается. Легко и классно двигается. Но не так, как я. И начинает бацать тектоник.
1: Коллега.
0: Да, да, я оставил комментарий. Есть ощущение, что этот человек нас слушает, поэтому привет тебе, легенда.
1: Привет. Это очень круто, когда ты не ожидаешь от человека чего-то, а он хоп и выдает.
0: Ребята, расскажите, когда у вас разные вселенные столкнулись?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там на сайте появилось окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чультечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
16: Бабки, живо!
17: Я не из тех, кого грабят.
15: В дерзком комедийном триллере
18: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
15: «Ночной бизнес».
19: Категория 18+.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Разные вселенные сталкиваются, и получаются истории ваших сообщений.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, бригада У, Европа Плюс. Я всегда издевалась над своей родственницей, потому что она выбирала мужчин постарше, лет на 10 разница, на 12. В итоге я 5 лет замужем за молодым человеком, который старше меня на 10 лет, и у нас трое прекрасных детей.
1: Трое детей, 5 лет.
2: Хорошая скорость.
1: Вы очень цените время.
2: Да.
1: Продолжаем.
4: Доброе утро, любимая бригада У. В одной вселенной я хрупкая, милая девочка, которая любит платьишки и туфельки. А в другой вселенной я играю на барабанах в рок-группе. И как эти две вселенные во мне одну умещаются, я не понимаю. И это не понимают друзья, но это так.
2: Мне очень нравятся девочки-барабанщицы. Угу. Это круто.
1: Да. Но вот. Вам легче.
2: Почему?
1: Вам легче. Ну, потому что парням нужно сначала отрастить волосы, потом идти на барабанах играть. У девчонок, как правило, уже длинные.
2: Ну, не обязательно отращивать волосы. Некоторые совсем без волос играют.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Удивительно. Ну и финальное.
5: Привет, бригада У. А у меня пространственный кретинизм. При этом я периодически участвую в ралли с ориентированием на местности. И даже занимаю призовые места.
2: И сама выбираю, где финиш.
1: Стоп, мы едем не по карте, доверься, у нее интуиция.

0: Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза, бригаде Уны Европе Плюс. Может, продолжим?
1: Давай.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Марина Лихачева. Выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней. Речной маршрут Ростов-Таганрог заработает этим летом, и каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Подробности далее. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такое постановление приняла Центральная избирательная комиссия, передает РИА Новости. В эти же дни состоятся и другие выборы и референдумы, которые совпадают с голосованием в Госдуму. Ранее Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября, а продолжительность голосования должна была определить ЦИК. В Ростовской области в этом учебном году проект ранней профориентации «Билет в будущее» привлек активное участие 209 работодателей 59 колледжей и 10 вузов. Их поддержка позволила организовать более 2000 мероприятий, целью которых стало содействие самоопределению молодежи. В рамках этих мероприятий проводились мастер-классы, экскурсии, конкурсы, профессиональные пробы, а также встречи с представителями различных отраслей экономики. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Скоростное пассажирское сообщение между Ростовом и Таганрогом может быть запущено уже в этом сезоне. В судоходной компании «Дон» подтвердили, что судно «Метеор-120Р-7» находится на конечной стадии технической подготовки, сообщает «Коммерсант». Сейчас завершается этап дооснащения судна. Ориентировочные сроки запуска – июнь-июль текущего года. Время в пути по маршруту Ростов-Таганрог составляет 1,5 часа. Пассажировмещаемость судна – 120 человек. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. В конце выпуска курс валюты о погоде на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 34 копейки. Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе плюс бригада У.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
6: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Какой-то вот настрой продолжается, какой-то вброс приятного адреналина случился.
1: Да, серьезно?
0: Да, а я посмотрел на свой вопрос тимбилдинга и думаю, ну, конечно, неплохо в этот раз.
1: Да, серьезно?
0: В этот раз неплохо. И в меру сложно, но вроде бы и догадаться можно. Знаешь,
1: так, когда... не надо меня пугать. Я сейчас найду такую девочку, которая отгадает, а я ее буду поддерживать.
0: Хорошо. Я в противном случае такого мужика... Странно звучит, ладно. Короче, мы собираем команду в тимбилдинг. Нам нужны капитаны наших команд.
1: Я, знаешь, вот бывшим все это так говорю. Я такого мужика себе найду. Вам завидуйтесь.
0: Не буду наступать на те же грабли. Ага. Так, девчонки к Вике, парни в мою команду. Точнее, я буду в команде кого-то из
1: вас. Да, нужна какая-нибудь очень-очень классная девочка, сообразительная, вообще все знающая, все понимающая, быстро реагирующая.
0: Если ты существуешь, ты мне подходишь.
1: Все супер. Пишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальная кошка. Не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Парни, ко мне, девчонки, к Вике. Впереди тимбилдинг в бригаде У на Европе+. Бригада.

0: Die for me. Это Зейн в бригаде Уны и Европе Плюс. 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем Team Building. Послушаем хиты, которые снова стали хитовыми, потому что завирусились, под них снимает видео. Ну и как их вновь не послушать? Сегодня прекрасный, очень красивый трек, под который я видел несколько видео, как человек собирался сделать много дел.
1: И ничего не делал?
0: Естественно, ничего не делал.
1: А я еще видела, наоборот, сборы.
0: Сборы?
1: Сборы, девчонки собираются, там луки примеряют.
0: В никуда, да, наверное?
1: Ну,
0: и потом
1: тоже
0: никуда не идут.
1: Наверное.
0: Да? Встречайте, Наталья Имбрулия, Turn.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Тимбилдинг в бригаде У. 9:11 в Москве. Тимбилдинг в бригаде У на Европе Плюс начинается. Ну и начинается знакомство с нашими капитанами.
1: Это Вики. У меня Ирена. Ирен, привет.
0: Ирена, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, Ирен, ты откуда?
2: Из Калуги.
0: Из Калуги. Знаешь, что Ирена написала? Слово сообразительное и очень смеющийся смайлик. Очень. Ирена, отсюда вопрос. Это ирония или ты очень веселая и сообразительная?
2: Я очень веселая и сообразительная.
1: Хорошо.
0: Такие...
1: Нам такое подходит.
0: Да, да. Девчонки, знакомьтесь, в моей команде капитан Александр. Саш, привет.
3: Привет.
1: Саш, привет, привет.
0: А ты откуда?
3: Привет, привет, да.
0: Где ты живешь, Саш?
3: Я живу в Ставрополе.
0: Прекрасно. Саша вот что написал. Вэл, опять без меня проиграешь. А потом что?
1: Жаловаться будешь?
0: А потом, как всегда, позор, разочарование и крики «все куплено». Но будем рубиться по-честному. Пару слов о правилах. Сначала, Саш, мы с тобой будем задавать вопрос. Ну, в частности, я его прочитаю девчонкам. Ирена, Вики, у вас будет 30 секунд, чтобы найти правильный ответ. Но ответ правильный должен прозвучать именно, Ирена, от тебя, от капитана команды. Если его озвучит Вики, я скажу, что где-то он звучал, но не от капитана.
1: Да, потом, Ирен, мы, значит, задаем наш вопрос гениальный мальчикам. Мальчики отгадывают. Ну и потом, я надеюсь, что мы празднуем победу с тобой.
0: Как ты прям посмотрела в будущее. Мальчики отгадывают. Хорошо, спасибо. Мы же отгадаем. Это будет попозже. Саша, расслабься. Вопрос девчонкам.
1: Ирена, напрягаемся.
0: Один англичанин в 19 веке наблюдал за обработкой ткани и придумал это. Его первыми клиентами стали зоопарк и стадион. Это часто показывают в фильмах, и также часто это довольно страшные фильмы. В одном из них это использовали для борьбы с зомби. Кроме того, на этом даже устраивают гонки, а вот компания Google решила отказаться от этого и заменила его на одно рогатое животное.
1: Так, Ирена, есть ли шансы у нас? Может быть, это какое-то покрытие?
0: Покрытие? Нет.
1: Нет, не покрытие.
0: Что, Ирена?
2: Звонок какой-нибудь.
0: Звонок? Нет, нет.
1: Звонок. Устраивает?
0: Нет.
1: Гонки? Ну, велодорожка.
0: Нет.
1: Нет?
0: Но это не покрытие вообще.
1: Это не покрытие вообще.
0: Это какое-то устройство.
1: Устройство.
0: Устройство.
1: Ирена, давай.
2: Устройство.
0: Ну, оно очень связано с покрытием.
1: Асфальтоукладчик.
0: Нет. Ну, нет так нет.
1: Ну что?
0: Газонокосилка. Представляете?
2: Газонокосилка?
0: Газонокосилка, да.
1: Да, неожиданно.
0: Я согласен.
2: А как накрутили, использовали в фильмах еще что-то?
0: Ты чего, там что не фильм про зомби, а пункт назначения и газонокосилка? И фильмы про зомби тоже есть.
2: Да.
1: Ну ладно. И согласна, Ирена, да, умеете вы, Вэл, путать людей.
0: Чувствуется, что у Ирены это любимая игра, да, за утренний эфир.
1: Ну хорошо, хорошо. Ничего страшного, ничего страшного.
0: Ну подождите, возможно, будет общий проигрыш. Девчонки.
1: Нет, вряд ли будет.
0: Давайте ваш вопрос. Саша, внимание.
1: В привычном нам виде это появилось в начале 20 века. Хотя говорят, что еще древние греки и египтяне использовали нечто похожее. Это легче воды, хотя кажется металлом. Это легко отражает 95% тепла и света. Это используется в кулинарии, хотя само по себе несъедобно. Ну, а некоторые делают из этого головной убор.
3: Фольга.
1: Да, спасибо, Саша.
3: Это фольга.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Саш, ты...
3: Да.
0: Фольголог? Фольговед?
1: А что у тебя на голове сейчас, скажи?
3: Просто фольгист.
0: Очень хорошо.
1: Очень быстро.
0: Как хорошо, что я не узнаю ответ на твой вопрос, который ты мне написал. Вэл, проиграешь, а что потом? Не знаю, потому что победа наша, Саша!
1: Молодец.
3: Круто, спасибо.
0: Лови подарок.

0: Саша, поздравляем.
1: Ну, конечно, ты даешь.
2: Спасибо, ребят.
1: Молодец.
0: Молодец. Ирен, ты не расстраивайся, мы потом отыграемся.
1: Обязательно отыграемся. Ребят, хорошего дня. Счастливо.
3: Обязательно.
1: Пока.
0: Пока-пока.
3: Днем рождения.
0: Спасибо. Пока-пока. Team Building.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас, это мод бригадю на Европе Плюс, 9.18 в Москве. На нас, на нас, на нас.
2: Опять?
1: А что дальше будет, Вика?
2: Ну, поговорим про футбол, я слежу, что там происходит на чемпионате.
1: Это очень хорошо, это очень приятно. Впереди Вики Ньюс, бригадю на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
13: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Окорок свиной охлажденный. 259 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
17: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
18: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
20: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточный. Суточно.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Dance Alone, это Сия и Кайли Миног, Бригадю на Европе Плюс. 9:24 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Вики Ньюс в Бригаде У.
2: Не, ну я, конечно, не спортсменка, но я глазочком подглядываю, так, что происходит. Ну надо же знать.
0: Надо знать.
2: Событие такое, а?
0: Ну и ты тоже не принижай себя, не спортсменка.
2: Ну спортсменка, ладно.
0: Да.
2: Ну такая. Ну ладно. В общем, вчера на самом деле был очень активный день, потому что было интересно наблюдать за новостями. Значит, сначала была новость. Мбаппе обошел Месси по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Да, да, да, да. Сборная Франции, да, представляешь, сборная Франции очень круто сыграла с командой Сенегала. Два гола забил, собственно, Мбаппе, и он сразу залетел на третью строчку по количеству забитых голов на чемпионатах всех мира.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Месси на втором. Же у Месси это какой, четвертый, то ли пятый?
2: Шестой.
0: Шестой.
2: Кстати,
0: шестой.
2: Это тоже рекорд. Ага. Ну слушай, да, на второй строчке был Криштиану Роналду, а первый, знаешь кто? Давай, Мирослав
0: Бикович.
2: Клазе.
0: Клазе?
2: Да, представляешь, у него, оказывается, да, был рекорд, который не могли поставить много лет. Вот, ну и я порадовалась, Мбаппе, думаю, молодец. Проходит буквально пару часов, значит, Аргентина хорошо сыграла с Алжиром. Месси там все позабивал.
0: Так.
2: И все, теперь Месси побил рекорд Клазе. Первый.
0: Он на первую строчку,
2: да,
0: сразу вышел?
2: Да, первый, да.
0: Вот это да.
2: Красавчик.
0: Вот это перетасовка. То есть мало того, что он Мбаппе обошел, так еще и Криша?
2: Да.
0: Хм.
2: Ну, ждем новостей следующих.
0: А ведь это только начало.
2: А это только начало, действительно.
0: Легенда.
2: Но следующая новость тоже прекрасная. Президент Узбекистана перенес начало рабочего дня для всех государственных организаций.
0: Да.
2: Чтобы все могли посмотреть футбол.
0: О.
2: Он говорит, ну, мы в 8 начинаем, но сегодня давайте в 10. А то там матч важный, Узбекистан-Колумбия. Чтобы все могли посмотреть.
0: А
2: да.
0: На один денек или на...
2: На один денек вроде. Ну, я не знаю,
0: или,
2: там
0: или прогнозы оптимистичные до конца чемпионата мира. Верим в команду.
2: Ну, пока на один денек, но для всех это реально прикольно, потому что матч был рано-рано утром, можно было посмотреть. Не совсем он идеально прошел. Счет 1-3. В пользу Колумбии. Но мне кажется, это приятно, что все вот могли немножечко понаслаждаться утром прекрасным видом спорта.
0: Ну и повторюсь, это только начало.
2: Это только начало.
0: Узбекистану удачи на чемпионате. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: вот и дождались. Пришло время гороскопа на четверг, 18 июня.
1: Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
0: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
1: Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте.
0: Раки, сегодня вас будут все внимательно слушать и поддерживать.
1: Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея.
0: Девы, нам нужно просто не заниматься тем, к чему сегодня не лежит душа.
1: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
0: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
1: Стрельцы и звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
0: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
1: Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
0: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.

0: котором уже 23 тысячи рублей, и десяточка дополнительно от Озонбанка. Ну, чтобы дополнительные 10 тысяч выиграть, нужно ответить на вопрос с бонусом правильно. Mm-hmm.
1: Сегодня международный день пикника. Если погода хорошая, позволяет, можно вечерочком устроить.
0: Вики, я тебя поздравляю, ты в последнее время амбассадор.
1: Да, мне пикника. Очень нравится.
0: Mm-hmm. Всемирный день гармонии. Mm-hmm. Ты как человек с хорошим музыкальным вкусом и слухом. Отдельно тебя поздравляю. Ну, еще же музыкальная гармония.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Угу. День ласточек. Просто любишь ласточек?
1: Да.
0: Ну, поздравляю.
1: И я тебя тоже поздравляю.
0: Да, спасибо. Пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
14: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
15: Я без него никуда не поеду.
16: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
17: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222
18: 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
19: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
20: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тариф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сей в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, Алена.
2: Привет, Алена.
4: Привет, привет.
2: Ты где? В каком городе живешь?
3: Из Москвы.
2: Из Москвы, Алена. Когда ты проснулась, подумала, боже, какой тяжелый день меня ждет. Или налегке сегодня все?
4: Или, может, проснулась такая, боже, я сегодня выиграю деньги.
3: Конечно, выиграю деньги. Господи, я даже не думала, что до вас дозвонюсь. Я вообще в шоке до сих пор.
2: Вот, мы надеемся, что победы сегодняшнего дня у тебя продолжатся. Ведь в сейфе сегодня 23 тысячи рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Просто ответь правильно на вопрос с бонусом. Но чтобы на него ответить правильно, нужно сначала выбрать этот вопрос. Какой вопрос будет бонусным? Первый, второй или третий?
3: Первый.
2: Первый. Угу. Начинаем с бонуса. Алена, удачи.
0: Первая цифра.
4: Итак, сегодня у нас день суши. Мы говорим про роллы. Кстати, вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Итак, ты любишь роллы, Ален?
3: Обожаю.
4: Я тоже очень люблю. Но вот среди тех, кто готовит роллы, все знают, что самая дорогая рыба, которую используют, это у нас тунец. Uh-huh. И, между прочим, рекордсмен, кстати, голубой тунец был продан за рекордные 3 миллиона 200 тысяч долларов за рыбу. Ну, там рыба такая, размером с дом. Вот. Ну, в общем, вопрос такой. К какому семейству относится тунец у нас? К скумбриевым, лососевым или сельдевым?
3: Так, сейчас скажу. Скумбрия, наверное.
4: Скумбрия, первый вариант, принято.
0: Вторая цифра.
2: Ален, сегодня отмечается День ласточек. И, ну, я думаю, все мы прекрасно знаем, как ласточки выглядят. И когда хотим ее нарисовать, рисуем примерно плюс-минус всегда одинаково. И вот так выглядит самая распространенная и самая узнаваемая ласточка. Она самая популярная. Ее можно встретить во всем мире, кроме Антарктиды и Австралии. Угу. Вот как она называется? Ее название очень похоже на название кита. И вот тебе три варианта. Ласточка нарвал. Ласточка белуха. Или ласточка-касатка?
3: Так.
2: Алена, 3, 2, 1, твой ответ. Итак, твой ответ.
3: Еще раз.
2: Ласточка, нарвал, белуха, касатка. Алена, сама, мы в тебя верим, все получится.
3: Белуха.
2: И второй вариант, ласточка-белуха, принято.
0: Третья цифра.
4: Алена, сегодня день клубники. Мы перемещаемся с тобой в Древний Рим. Потому что там древние римляне верили, что клубника появилась на земле не просто так. На самом деле это слезы богини любви Венеры. Это сердечки купидонов и ловушечки, да, для любви. Или же это мечты бога моря Нептуна.
3: Первое.
4: Первый вариант – это слезы богини любви Венеры. Принято.
2: Итак, Алена из Москвы подобрала такой код от сейфа. 1, 2, 1. Внимание! Внимание!

0: не взломан.
1: Ну, подожди, Ален. Возможно, это еще не все новости сейфа.
2: Да, давай пойдем с третьего вопроса. Ты сказала, что это слезы богини любви Венеры, клубника, да? И это правильный ответ. У нее был сложный период в жизни, и вместо того, чтобы сделать каре, она сделала клубнику.
1: Хороший выбор. Какой хороший выбор. Ален, у меня чуть-чуть промахнулась. Самая популярная ласточка, о которой шла речь, это ласточка-касатка, но она просто косатка. Это вот тот самый кит-убийца, а она касатка. Ласточка-касатка.
2: Касатка. Косатка. Ну и вот этот самый вопрос с бонусом. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч. Итак, голубой тунец прекрасно нас относится к семейству скумбриевых.
1: Ну вот и хорошо. С одной стороны сейф не взломала, а с другой ответила на вопрос с бонусом правильно, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка.
2: Поздравляем.
1: Молодец.
3: Спасибо вам большое, спасибо. Я 20 лет до вас звонил. 20 лет не могла дозвониться. Это ужас какой-то.
1: Мы 20 лет тебя ждали. Наконец-то можно расходиться.
2: Да, но в следующий раз звони побыстрее, ладно?
1: Уважаемое руководство, отдавайте паспорта, мы свободны. Звони еще, счастливо. Пока.
3: Спасибо вам большое.
2: Пока-пока.
3: До свидания, пока-пока.
1: Ну а завтра в пятницу в сейфе бригаду 27 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф. Бригада.

0: New Religion, это Бибер Экса и Фейтлесс, Бригаде Уны, Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас сегодня в саундчеке разные вселенные, которые где-то столкнулись, соединились. У меня знакомый работает в суде.
1: И
0: не то, чтобы ему не нравится, он прям обожает работать в суде.
1: Так сказал, как будто это не разрешено.
0: Под псевдонимом своим пишет рэп.
1: А, серьезно?
0: Да.
1: О,
0: а в этом
1: прикольно.
0: Рэпе он не любит суды. Не буду говорить, как его зовут.
1: Да,
0: присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Андрей, привет тебе. Голосовые отправляйте нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Или отправляйте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете истории, в которых стали очевидцами, как разные вселенные встретились.
2: Ага, слушаем.
1: И вот еще одну историю мы успеем на сегодня узнать и удивиться.
2: Давай.
3: Привет, бригада У. Как-то я побывал в параллельной вселенной. Увидел бабушку на остановке с коляской. Ничего себе такого не подумал. Подошел поближе и, мягко говоря, опешил от того, кто сидел в коляске. Там сидел гусь. Гусь, Карл. Гусь.
1: А потом рассмотрел бабушку. Это и не бабушка, вовсе. Гусыня. Бригада.

0: Uno, dos, tres.
1: Cuatro.
0: I know you want me, это Pitbull в бригаде У на Европе Плюс. Ну что ж, получается все?
1: Ага.
0: Молодец. Как ты под такую энергичную музыку воссоздаешь танцы, которые совершенно с такой музыкой не ассоциируются?
1: Почему?
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Так, до пятницы мы с вами прощаемся. Ну, а завтра встретимся.
1: Кватро.
0: Молодец. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столицы, 10 ровно. Европа, Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Минтранс отслеживает ситуацию в московских аэропортах. Западный автогигант объявил об отзыве своих машин по 5 программам. И компания Apple анонсировала скорое подорожание своих устройств. Далее подробности. Минтранс рассказал о ситуации в московских аэропортах, которые в этот момент не принимают и не отправляют рейсы. В Минтрансе отметили, что обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании уже корректируют свои расписания. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. При этом службы аэропортов столичного авиаузла работают сегодня в усиленном режиме. Для этого задействован дополнительный персонал, который поддерживает пассажиров и помогает с бытовыми вопросами. На месте также работают инспекторы Ространснадзора. Тем временем компания «Аэрофлот» попросила пассажиров отмененных рейсов не приезжать в воздушную гавань. Там пояснили, что вернуть деньги и переоформить билеты можно онлайн. Вернуть билеты, приобретенные у агента, можно по месту покупки. Обмен и полный возврат доступны в чат-боте на сайте или в разделе «Управление бронированием». Все это поможет сэкономить время и деньги. В «Аэрофлоте» отметили, что сейчас компания обслуживает пассажиров, чьи рейсы были скорректированы в связи с временными ограничениями. К другим событиям. Американская компания Ford объявила сразу 5 отзывных компаний, при этом 4 из них связаны с тем, что неисправности в машинах не удалось устранить ранее. Отзыв касается машин Focus, Escape, пикапов F-150, а также модели Explorer. По данным производителя, в этих моделях обнаружены неисправности в трансмиссии, приборной панели, электростеклоподъемниках, фарах, системе парковки и бортовой компьютерной системе, которая может перезагружаться прямо во время движения. Компания Apple повышает цены на свои устройства, об этом официально объявил уходящий глава Тим Кук. По его словам, все дело в резко подорожавшей в последнее время оперативной памяти из-за бума искусственного интеллекта. Кук отметил, что Apple довольно долго сдерживала рост цен и постарается делать это в будущем. Какие именно устройства Apple подорожают, когда это случится, Тим Кук не уточнил. Напомню, компания Apple ушла из России, ее продукция на территории нашей страны не продается, а также отсутствует техподдержка и гарантия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек, евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все, с вами остается Тимур Бодров, всем отличного дня.

0: куда не готовы отправиться только некоторые ребята и девчата в поисках своего человечка.
1: Любимки.
0: Даже на Луну, как моя Мишель только что. Пожелаем удачи в поисках. И так здорово, что свой источник суперхитов, настроение отличного мы уже нашли. Вот он, Европа Плюс. Привет, ребята, привет, я Тимур Бодров. В ближайшие несколько часов проведем в компании друг друга. Будем хитами баловаться, наслаждаться компанией топовых артистов. Далее здесь, вслед за моей Мишель, Робин Бобин Шульц и его One by One.
2: Реклама.
3: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
12: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
14: Я без него никуда не поеду.
15: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.

0: как только не произносят имя этого парня, имя, точнее, фамилию, Флоран Ужель, так его зовут на родине, во Франции, как нетрудно догадаться, Ужель — это фамилия, вот, а в англоязычных странах он уже превращается и в Хьюджела, и в Хьюгела, а в Германии, я слышал, вообще называют его Хугель, Хьюгель. Как-то так. Короче, но, как говорит сам диджей-продюсер, ребята, мне все равно, как вы меня называете. Главное, слушайте мою музыку. А мы и слушаем. Только что Ужель на Европе Плюс в компании Солта с треком Jamaican Bam Bam. Окей, ну и давайте с модными парнями продолжим. Впереди Алекс Уоррен и Доминик Файк.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и

0: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
6: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
5: А что можно выиграть?
6: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
7: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию о организации, акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
0: Европа.

0: вы любите в эти полчаса на Европе Плюс. Музыка и ничего, кроме музыки. Скоро хит сезона «Дракула». «Дракула» от Тейм Импала и Дженни. Споет наша любимка Зиверт.
1: Выбирайся, да, эгоистка.
0: А еще танцуем и молчим. Shut up and dance, Sophia the Giants. Короче, ребята, всем наслаждаться, не переключаться. Далее 30 минут только музыка.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой. Ну, кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Ну, то есть таймер, да, отложенный.
5: Я тоже, да, за весь день то,
6: а
5: что
6: накопилось. А у меня нет посудомойки. Видите, я сама
4: А ты и кушать не готовишь, Саша?
6: Ну, я-то мою. Ну,
5: да, даже если не ела, все равно взяла, достала.
4: На всякий случай, да, традиция такая. Пыль немножко сбить.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс. Реклама.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
9: Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
11: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: Run from the sun like Dracula. Вот они там в Австралии, конечно, бегут от солнца, спасаются. Тоже мне проблема. Мы вот с солнцем в эти дни вообще встретиться не можем. Сегодня в Москве пасмурно, облачно и плюс 16. Ну ничего, ничего страшного. К счастью, у нас на Европлюс всегда отличные погоды, потому что за климат-контролем следит Тимур Бодров. Так, далее у нас по прогнозам жаришка. Поставлю вам горячий хит сезона. Шаде от Баиндии и компании. До этого калифорнийское солнце от Royal Gigolos. Будет California Dreaming на Европе Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
1: Исторический триллер «Давление».
7: Почему я должен вам верить?
8: Нужно принять этот факт. И неважно, насколько он вас пугает.
1: Один прогноз изменит мир.
9: Шторм, о котором я говорю, реален.
1: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
14: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Европа.

0: танцует прямо на мне. Как вы себе это представляете, а? Нет, никакой пошлости, конечно, я лично вижу это так. Это танец доверия, это танец, когда вы сокращаете дистанцию и растворяетесь друг в друге. Да, давайте попрактикуем историю эту при первой возможности. Ну, и саундтрек понятно какой, конечно, что-то из Шаде, Smooth Operator, ну или да, звучавшая коллаба от Баинди, Хчо и Мота. Ну а мы далее в танцах наших ускоримся, впереди на Европе Плюс эталонный Piano House от Calvin Harris, новинка Satisfy.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону, для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так, планы на эти полчаса такие. Тимур Бодров молчит, но Европа плюс только музыка. Впереди клубные герои «Медуза». Будет хит всех времен «Waves». Ну, появится, конечно, страстный Зейн Маликов. Все, как вы любите. Хиты, никакой болтовни в эти полчаса на Европе плюс.
0: Лови лучшие танцевальные треки.
1: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
0: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе плюс. Реклама.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Фитах Зейн. Вот так вот мы скажем ребятам. Все же вокально-инструментальный ансамбль «Токийская гостиница» мгновением ранее на Европе Плюс. А далее мы поем на родном языке в рубрике «Наша Таня громко плачет». Собственно, Таня Ткачук из «Моя Мишель» с песней «Иногда». Но если вам, ребята, девчата, будет маловато, захочется еще больше песен на русском, для этого есть наш стриминг. Называется «Европа Плюс свежая». Он на сайте нашем. А там, как говорится, родное, любимое только для вас. И вообще, слушать все 9 потоков можно бесплатно, без ограничений на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
3: 310-04-05. 310-04-05.
4: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
13: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
18: 105.7 FM. 105.7 FM.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: как говорил Тедди Свимс на своем новом альбоме, вот отойдет от соул звучания, знакомого по хиту Lose Control. А перед записью новой музыки он вдохновлялся винтажным роком и R&B. Хотя, сдается мне, Тедди Свимс вдохновлялся песней Somebody That I Used To Know от Гати и Кимбры. Уж очень подозрительно похож бит. Вот. Нет? Или мне показалось? Вот. Ладно, ребята, проверьте, если что. Мистер Всезнайка, мистер Новый Олл, только что на Европе Плюс. 12.35, точное московское. Это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров. Далее сменим пластинку. Хит-марафон продолжим в ритмах хип-хопа. Будет хит «Лютер» от Кендрика Ламара и Сизы.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор».

BTS, парни, которые переписывают правила шоу-бизнеса. В прошлые выходные миллионы фанатов штурмовали кинозалы не ради кино, а ради прямой трансляции грандиозного шоу BTS в рамках Ариран Тура. Да, 13 июня было дело в честь 13-й годовщины группы. И, конечно, парни пели отзвучавший хит Swim. Но так здорово, что наши слушатели услышат хит Swim и другие суперпесни от BTS живьем на концерте в Бангкоке. Но вы помните, лайв-тур на Европе+.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере.
13: Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться.
10: Ночной бизнес.
14: Категория 18.

0: 2016 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: как нам завещал нам один мужчина в самом расцвете сил, спокойствие, только спокойствие. Или, как поют его земляки, тоже шведские ребята, Don't you worry, child. Swedish House Mafia в финале час. Спасибо, ребята. Ну и мы верим в лучшее. Оптимизм не теряем. Телепортируемся в час новый. Там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 13 часов.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
4: Привет, Юля, всем доброго дня. Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум между США и Ираном. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, и россияне пожаловались на конфликты в домовых чатах. Об этом прямо сейчас. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Об этом он сообщил после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. МИД Ирана также подтвердили окончательное согласование меморандума. США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады. США. ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров, поставляющих бензин и дизельное топливо на биржу в Ростовскую область. По данным антимонопольной службы, компании координировали действия на торгах и перепродавали топливо по завышенным ценам и выкупали весь объем, предназначенный для реализации, не давая другим покупателям доступа к нефтепродуктам. Как минимум одна из этих компаний поставляла бензин в Ростовскую область, что напрямую повлияло на рост цен в регионе. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. До конца суток, а также в период с 19 по 21 июня местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Во время сильных осадков жителям региона необходимо соблюдать осторожность. Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что в их домовых чатах преобладают конфликты. 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 17% россиян полагают, что домовый чат действительно помогает решать бытовые вопросы. У каждого десятого такого чата нет, хотя они хотели бы его иметь. Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. 16% чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом именно через домовый чат. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 72 рубля 75 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 34 копейки. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Автопарк».
6: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс». Motors.

0: Как гармонично все складывается. Четверг, прекрасная погода, Ростов-на-Дону, и впереди еще Ice Quest. Конечно же, там прекрасный подарок, который скрасит любую компанию, а может быть и не компанию, лично запас мороженого идет тебе. Обязательно дождись сигнал, по нему дозванивайся, рассказывай, где же мы с Евгенией накануне спрятали. А еще будет гороскоп, звезды расскажут, как этот день еще удачливее провести. Ну а чтобы настроение было крутым, мы будем слушать и крутые треки. К примеру, появится мод обязательно. Также услышим Marshmallow. И совсем скоро поп-сингл Ларкес. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Получается, у нас и вечером гармония ожидается. В 7 появятся они. Ну, конечно, я говорю про Rush. Эта троица сегодня интересную тему затронет. Артур, Антон и Саша обсудят вот что. Я все время покупаю себе обновки. Девчонки, ну, только здесь. Историй много будет, уверена. Поэтому с 7 до 9 присоединяйся, делись историями, мнением по теме этого шоу. Ну, и, конечно, свою тему тоже можешь предложить. Европаплюс.ру, раздел Rush, пиши сюда. А слушай прямо сейчас Ваню Дмитриенко, и Понгу появляется прямо сейчас.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Чувства сегодня обостренные, а может быть наоборот, конечно, лениво на самом деле в четверг, но весам тут звезды советуют расслабиться, потому что по-настоящему счастливыми будете гарантированно. Что ждет тебя? Гороскоп вскоре, а еще появится What You Think About Us здесь, на Европе плюс.
1: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Дану онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, важно действовать быстро и без сожаления. Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову. Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей, так что не заскучайте. Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать. Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея. Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа. Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз. Стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом, без скепсиса. Козероги, работы сегодня спорятся, и у вас все получится. Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок. И рыбы, что-то может пойти не по плану, но даже так будет лучше.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Тот самый сигнал, который ты ждал. Я уверена, вкусного мороженого хочется больше и больше. А сейчас запас где-то ждет тебя в городе. А я жду твой звонок. 320-105,7 набирай прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове сейчас малооблачно, плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно, небольшой дождь, до 26 тепла, ветер слабый, северный, 4 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд.

0: велосипеды от 9 500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3 500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Счастливая, радостная уже Сашу я услышала в трубке, значит, она знает, победит. Привет, так?
2: Да, привет-привет.
1: Ну, позитивно настроена, молодец. Для кого добываешь мороженое?
2: Ой, для семьи.
1: О, для семьи, я хотела услышать для себя. Ну, молодец, ну, хорошо, миссия. Ну, знаешь ли, тут нужно было внимательно слушать накануне, чтобы знать это место. Было исполненным?
2: Конечно.
1: Тогда ищем. Итак, детская ЖД-дорога, площадь народного ополчения или Текучевский мост?
2: Текучевский мост.
1: Как она, интересно, представила. Ну, в принципе, победоносно.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Все верно, конечно же. Я тебя поздравляю с этим. Твое мороженое. Все абсолютно. Распоряжайся и приятного аппетита.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Саша, мы должны с тобой перепрятать. Готова?
2: Да.
1: Предлагаю такие варианты. Привокзальная площадь, мегапарк или Ростовское море.
2: Давайте Ростовское море.
1: Принято. Тебе классного, вкусного лета. Слушай Европу Плюс, играй еще.
2: Спасибо большое. Пока-пока.
1: Пока-пока. Ну, а всем на завтра быть внимательными, потому что уже пятница. Тут следует действовать и по сигналу звонить, искать свой запас мороженого на Ростовском море.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира.

0: Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
1: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа плюс.
3: Один есть намек, если трек есть любимый, есть еще время. Заходи на europaplus.ru и голосуй. Еврохоп Хит-Топ 40 завтра уже будет в эфире, но ты можешь повлиять на все итоги. Сэм Смит, Токио Хот, будет ли это на твое настроение в заключении этого часа? Ну, а Алекс Манлона все возьмет в свои руки очень скоро. Я же прощаюсь, завтра услышимся. Здесь была Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
2: Реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа плюс точка ру.
7: 12+.

0: Кимми, реакции Faceless на Европе Плюс, New Religion, 14:20 уже в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Прогреваем этот летний четверг горячими хитами. Продвигаемся нескучно, очень ритмично. Через пару минут услышим песню про Next Summer от Дамиана Дэвида. И дождемся Тейм Импалы и Дженни. Их классный хит «Дракула» совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
16: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Самокаты от 3 500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Ищи магазин в своем городе.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Tame Impala и Jenny на Европе Плюс. Дракула, ну, этот Дракула пробрался уже во многие музыкальные чарты по всему миру. Я думаю, наш Еврохит ТОП-40 тоже не устоит, так что можете поддержать трек, если нравится, на сайте europaplus.ru. Завтра уже будем подводить музыкальные итоги недели. Завтра пятница, так что с 14 до 16 здесь Алекс Манойлов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно подключайтесь. Пока же подключаем Маккензи Аромбо, услышим Underwater и дождемся группы Моя Мишель на Малиновой Луне. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Никаких вечеринок.
6: Никаких вечеринок.
7: Ну что, зажжем?
4: Семейная комедия «Робоняня».
8: Слушай, а что за вечеринка?
4: Возрастное ограничение 6+.
6: «Робоняня».
8: Капец.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
1: Европа
2: Плюс.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ничто не будет нас отвлекать от классной музыки в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy.

0: и много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2101. 0+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15:00.

0: Электронной музыки Кельвин Харрис на Европе Плюс. Классная вещица Satisfy в 15 часов и 19 минут по Москве. Ну, в субботу вечером, кстати, у нас будет еще больше классной электронной музыки. Обязательно подключайтесь. Топ Клаб Чарт, Рети Дэнс, как всегда, украсят вечер субботы. Пока же движемся далее вместе с Мартином Гарриксом. Услышим Animals и дождемся The Second Voice. Let Me Be. Скоро-скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
0: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
0: Да.
2: Айс Квест?
0: Айс Квест.
2: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто.
8: Окрутись. Айс еще круче.
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Сказать, чего я хочу.
14: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
12: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
15: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
12: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
17: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
18: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: говоря, очередной The Second Voice на Европе Плюс. Let me be. Ну, надеюсь, много горячих, теплых деньков еще впереди этим летом, так что успеем насладиться классным временем года под лучшую музыку, разумеется. Продвигаемся далее вместе с Медузой, услышим Don't Wanna Go Home. И Клан Карусель тоже здесь. Ride уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и БК Минюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
1: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето зовет, море ждет, а в Турандот – самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Зажжем как следует. Огромное количество классных хитов впереди на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время G-Shawn, Ride It. Слышим Терри Свимс, Mr. Know It All. Брук Секстиан, Pay to Exist. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Дебют недели Tame Impala и Jennie Dracula. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ-40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 16:00 в Москве.

0: By Indie Show и Mod на Европе Плюс, Шаде. Ну, если эта песня вас зацепила, то не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Заходите на сайт europlus.ru. Завтра уже будем подводить итоги этой недели. Алекс Манилов, Еврохит ТОП 40 с 14 до 16. Завтра обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же ждем Рэя Долтона «All We Got» и Russian Rauf Alejandro тоже здесь. Горящая вещица полная. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
9: Ага, а кто за билеты будет платить?
8: Кто-кто? Пушкин!
10: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
11: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
17: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nat.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии зависимости при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
18: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает.
19: Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
20: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Плюс.

0: Russian и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Понго. Хорошо, конечно, такую музыку слушать где-нибудь на пляже, греясь на солнышке. Надеюсь, у кого-то такая возможность как раз сейчас есть. Отпускной сезон все-таки никто не отменял. Но в любом случае, хорошей музыкой будем наслаждаться все вместе. И далее впереди у нас Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно, завтра в городе небольшой дождь, температура днем плюс 26, ветер северный 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный 24.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, не нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, скоро скажем goodbye уже этому рабочему четвергу. Продвигаемся потихоньку в сторону вечера. 16 часов 51 минута в Москве. Всем классного настроения. До финала часа успеем послушать Black Eyed Peas, Where is the Love? И Мона тоже здесь, и Иордан через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи.
8: Выбирай свой город, собирай друзей
7: и проведи это лето вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: поводу классной музыки вопросов абсолютно нет. Еще больше хитов заряжаем в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. В Казани проходит второй день саммита России. В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта. Подробности далее. На новый уровень выводит свои отношения Россия и страны Юго-Восточной Азии. АСИН выдержала испытания временем именно благодаря принципам сотрудничества и взаимоучета интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание на саммите в Казани. Сегодня второй день, основной, по результатам которого ожидается подписание 4 совместных документов. Казанская декларация, комплексный план действия по реализации стратегического партнерства России и АСИН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре. Эти документы были согласованы заранее. В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, усилением ветра до 23 метров в секунду. Как сообщили пресс-службе регионального ГУМЧС России, неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца суток, а также в ближайшие 3 дня. Напомню, что штормовое предупреждение в Ростовской области объявили еще 15 июня. Теперь его действие продлили до 21 июня. В Ростовской области День молодежи будут отмечать всю неделю. Об этом рассказал председатель регионального комитета по молодежной политике Олег Отроков. В целях обеспечения безопасности мероприятия с 23 по 27 июня пройдут в закрытых помещениях. Организаторы ожидают, что к мастер-классам, форумам присоединятся более 500 тысяч дончан. В сентябре регион примет Всероссийский молодежно-образовательный форум «Ростов». Каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта. Мужчины чувствуют себя увереннее женщин. Что касается представителей конкретных профессий, то меньше всего страхов у пиар-менеджеров, разработчиков, главных бухгалтеров и учителей. Чаще других тревожатся дизайнеры-маркетологи. 25% из них испытывают опасения. Основные страхи – потеря работы, неконтролируемая ситуация, деградация человечества, восстание машин, утечки данных и ошибки нейросети. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 72 рубля 75 копеек, единоевропейская валюта 83 рубля 34 копейки. А сейчас в Ростове 27 тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, небольшой дождь и до плюс 26. Далее на Европе Плюс Алекс Мануйлов.
4: Спонсор программы ООО «Автопарк».
5: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Smelly Portugal The Man на Европе Плюс и Phoenix. 17:20 на часах в столице. Всем доброго вечера. Tonight сегодня не скучно проведем время. Конечно же, шоу Rush скоро начнется, кстати, в 7 вечера. Ловите, Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь. Много интересных тем можно обсудить, так что подключайтесь. Rush в 19:00 на Европе Плюс. Пока же дождемся Аварон Лукстон, Vertigo через пару минут.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: Не завелась? 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
13: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
15: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
16: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Самокаты от 3 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Ищи магазин в своем городе.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Плюс.

0: Babylon Rockstone на Европе Плюс, Vertigo. Ну, если кто-то к вечеру уже успел соскучиться по Бригаде У, как раз самое время послушать, что интересного было сегодня в рубрике «Саундчек Бригады У».
1: Саундчек Бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вселенные столкнулись.
3: Угу.
2: Как люди или события из разных вселенных встретились в одном месте?
3: Слушаем.
2: Послушаем.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я ненавидела английский язык. В итоге сейчас я полиглот и переводчик и владею 14 языками.
2: 14.
3: Я услышала.
2: Да.
3: Я в шоке.
2: Это абсолютно правда. Там это же сообщение еще там на 14 языках отправила. На всякий случай включила на русском, чтобы всем было понятно.
3: Ну да, да, да, спасибо.
2: Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. По молодости, когда я был худой, хорошо играл в футбол. Ну, видать, что-то остаточное осталось. Хоть я сейчас и плюс 35 килограмм, но когда играю, бывает, вспоминаю какие-то финты или еще что-то. И просто разрыв шаблона у некоторых детей, которые смотрят, как играют. И они говорят мне: ну вы не обижайтесь, мы вам прозвище придумали. Я говорю: какое прозвище? Они говорят: пухленький хинтер. Ну вот у детей разрыв шаблона, что если пухлый, значит не должен по сути играть. А тут еще и хинтер.
3: Круто.
2: Пухленький хинтер. Это и красиво звучит, уютно, по-доброму.
3: И еще... как будто бы это название фильма про супергероя.
2: Кстати, да, и разминает дикцию.
3: Угу.
2: Продолжаем.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А у меня несостыковка вселенной из-за брата, который в детстве ничем не занимался в виде спорта, даже в футбол не играл, потому что мячик больно бьется. И сейчас дядя этому 40+, а он не просто занимается, он активно участвует в соревнованиях по боксу. О как!
2: Но выбор очевиден. В боксе не нужны ноги, там просто мячик больно бьется, а руками... Руки мощные у человека. Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. Столкнулись у меня две вселенные. Всю жизнь говорила, что не выйду замуж за лысого и за татарина. В итоге 10 лет в счастливом браке за лысым татарином. Мужчина с большой буквы, любим безумно. И у нас все прекрасно.
3: Чудесно.
2: Счастливая ты, Танька.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Bob Sinclair и Kaizen на Европе Плюс. I can't wait. Песня про то, как все мы ждем окончания рабочего дня. Кто-то уже дождался, отдыхает. Ну, в любом случае, классно проведем этот вечер под лучшую музыку. Bruno Mars у нас на подходе. Слышим I Just Might. И певица Ёлка тоже здесь проще. Совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, завтра в городе небольшой дождь, температура днем плюс 26, ветер северный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да!
8: У вас? Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
17: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Елка на Европе Плюс, и проще не будем усложнять, конечно. Просто заряжаем лучшую музыку, лучшие мировые хиты. Здесь в плейлисте Европы Плюс к финалу часа продвигаемся. Очень по-летнему, весело и задорно вместе с Рики Мартином. Living La Loca совсем скоро. И Dua Lipa тоже здесь. Illusion, дождемся.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
7: Бабки, живо!
8: Я не из тех, кого грабят.
6: В дерзком комедийном триллере
9: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
6: «Ночной бизнес».
10: Категория 18+.
11: Европа Плюс.

0: Рики Мартин устроил тут жару нам в финале часа на Европе Плюс. Отличная вещица, заряжающая. Так что, надеюсь, заряжает она вас на классный вечер, вечер отдыха, который пройдет вместе с Европой Плюс. Всем отличного настроения, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18 часов в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Кремль анонсировал визит Выткова и Кушнира в Россию. На Дону на лекарства для льготников направили более 9,5 миллиардов рублей. И россиянам назвали регионы, в которые в июле придет аномальная жара. Подробности далее. Выткоф и Кушнир посетят Россию в ближайшее время, однако точная дата визита спецпосланника президента США и зятя главы Белого дома пока не определена, отметил помощник Владимира Путина. Оба переговорщика, Исти Выткоф и Джаред Кушнир, в ближайшее время приедут в Россию, сейчас они заняты ирландскими делами, будут присутствовать при начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву не определены. На лекарственное обеспечение льготника в этом году в Ростовской области направлено более 9,5 миллиардов рублей. Контрактация выполнена на 100%. На данный момент выписано более 3 миллиона рецептов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что по федеральной программе право на бесплатные лекарства имеют 480 тысяч жителей области, по региональной еще 359 тысяч. Чтобы избежать сложности с получением рецептов, губернатор поставил задачу к ноябрю этого года представить план перехода на электронный рецепт с QR-кодом, что упростит и ускорит получение лекарств для всех льготников. Завершился второй конкурс фонда президентских грантов, по результатам которого финансовую поддержку получили 33 социальных проекта из Ростовской области. Объем выигранных грантов превысил 110 миллионов рублей, а суммарные собственные вложения организации победителей составили более 95 миллионов рублей. Традиционно фонд президентских грантов дважды в год проводит отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В ряд регионов в июле придет аномальная жара, об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что очень жаркая погода ожидается в Мурманской и на севере Архангельской областей, а также в восточных районах Карелии и Дагестане. Чуть выше нормы температура поднимется в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского и Камчатского края, а также в Магаданской области. Будут и регионы России, в которые придет более прохладная погода. Так, температура ниже нормы предполагается на востоке Ненецкого автономного округа. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 72 рубля 75 копеек, единоевропейская валюта 83 рубля 34 копейки. В Ростове 27 тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем облачно, небольшой дождь и до плюс 27. Далее на Европе Плюс Алекс Мануилов.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амода C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амода C5». «Сокол Моторс».
1: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 18.18. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин. В столице пока поливает, поэтому, пожалуйста, берите с собой зонтики и на дорогах будьте аккуратны. Ну а музыка? Музыка будет идеальной летней для того, чтобы было хорошо и приятно проводить этот четверг, а точнее уже вечер четверга вместе с радиостанцией номер один в России. Что могу предложить на ближайшее время? Например, Кальвин Харрис и Джези. Услышим классный трек Satisfy. Прежде кое-что супер хитовое. Ну, потому что там человек-легенда, это Тиесто и Бриана Грейс. Услышим Beautiful Places, ну и Чимин с супер хитом, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Ху.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. Украина П325 619 600 156 873.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды, проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
12: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
13: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Как же мне нравится эта история, а? Кальвин Харрис, Джейзи на Европе Плюс прямо сейчас. И Satisfy, трек, который запросто может добраться до первой строчки нашего Еврохит ТОП 40. Может быть, это случится уже завтра. Ну ладно, не до первой, но до первой десятки все возможно. Поэтому добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru. В любое время, в любой момент заглядывай, голосуй, поддерживай своих любимчиков. Ну и завтра, конечно же, не забывай послушать, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 по Москве. Повтор случится в субботу в прямом эфире. Все с 16 до 18, да, тут немножко другое время, поэтому пометь это для себя. Ну, а если хочется это все посмотреть, тогда добро пожаловать на Муз-ТВ в субботу в 11.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Freehouse» в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Легенды Дона. На тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
6: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 20. 20 грузовой.
7: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5000 бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
14: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Окорок свиной охлажденный. 259 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
15: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
16: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Уверен, ты узнал Fightless и Baby Rexha New Religion, трек, который отметился в нашем еврохите. Ну, я думаю, что эти ребята что-нибудь нам еще подарят. Будем ждать этого момента. Ну, а я подарю до финала этого часа отличный трек от Britney Spears, Toxic. Ну, а также Cartoon, Christian Yarvi и Kitty Florentine On The Break Of Dawn уже скоро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Принцесса. Поп-музыки, да, до сих пор еще остается ею, по крайней мере, в моей голове. Это Бритни Спирс, ее «Токсик» в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше хиты будут. Ну и, конечно же, будет вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур Саша в новом часе. Пройдемте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новость о самом главном расскажет Игорь Акулов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет. Всем добрый вечер. В России официально утверждена профессия писатель. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за консультации частного психолога. И на аукционе в Париже не смогли продать необычную сумку. Подробности далее. Глава Гознака Аркадий Трачук объяснил повышенный спрос на наличные в России. Он объяснил это поиском нового баланса между наличным и безналичным оборотом, а не только перебоями с интернетом и платежами. По его словам, спрос на банкноты будет колебаться в зависимости от банковских ставок, потребностей людей в расчетах и доступности платежных инструментов. За последние 7-10 лет потребность в банкнотах упала кратно, но сейчас формируются достаточные запасы. Профессия писатель появится в России с 1 сентября этого года. Об этом сообщили в Минцифры. Согласно документу, профессиональный писатель должен знать русский язык, историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы. В трудовые функции входит создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка. Утверждение стандарта стало значимым шагом в поддержке литературного процесса в стране. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за консультации психолога, работающего вне медицинской организации. Авторы инициативы отметили, что сейчас вычет можно получить только за услуги медицинского психолога в медучреждении. Однако значимая часть граждан обращается к психологам-консультантам, работающим как ИП или физические лица. Таким образом, складывается правовой пробел. Оплативший услугу в медучреждении получает вычет, а обратившийся к частному специалисту нет. Законопроект направлен на заключение в правительство. Крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм остаются наиболее близкими и эмоционально значимыми ценностями для россиян, это показал опрос в ЦИОМ. Чем более абстрактно понятие, тем больше вариантов его трактовки. 59% участников не смогли дать определение понятию ценность, 23% связали его с внутренними целями и идеалами, а 19% с нормами и правилами поведения. И в Париже не смогли продать на аукционе клатч из шкуры тираннозавра. Ее вырастили в лаборатории из коллагена бедренной кости динозавра. Лот оценивался в 300-500 тысяч евро, но ставки не поднялись выше 150 тысяч и сумку не продали. Организаторы признались, что им пришлось придумывать цену, так как подробных прецедентов еще не было. Будущее уникального экземпляра пока не определено. Переговоры с частными коллекционерами продолжаются. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 36 копеек. Евро будет торговаться на отметке 85 рублей и 3 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну и сразу к теме нашего сегодняшнего эфира. Тема объемная, тема масштабная, как говорится. Сформулировали мы ее так. Я все время покупаю себе обновки. Ну, есть такие люди, которые постоянно не могут остановиться. Не могу остановиться. Покупаю
3: либо
1: себе
3: те, да,
1: обновки.
3: Кому всегда нечего надеть.
2: Либо, да.
1: Бывают такие люди.
2: Ну, шкаф что... ломится, но надеть нечего.
1: Да, и, соответственно, нечего надеть, а значит, нужно что-то купить новенькое. Будем обсуждать. Сегодня, Саш, ты как единственная представительница прекрасного пола. Расскажи, что тебе есть высказать и поделиться по поводу темки нашей.
2: Ну, я действительно часто покупаю себе обновки. Раньше это было еще чаще, когда у меня особенно появились деньги. И я менялась, как бы меняла свой стиль. То, что я носила там год 3 назад, я уже, например, не ношу.
3: А что ты носил 3 года назад? Какой стиль? Что это был?
2: Ну, я переехала в Москву.
3: Московский стиль стал теперь.
2: Нет, я... Ну, кстати, он стал более расслабленным, потому что раньше в универе я носила пиджаки какие-то, а здесь все ходили в худи. Я тоже начала ходить в худи, в джинсах. В общем, у меня куча дома худи.
1: А, ну такой более спортивный, ушла от формального классического, да?
2: Да. И стал супер расслабленным. Но сейчас я не хочу носить худи, и у меня куча их, и они в шкафу лежат, и просто так лежат. Но я довольно часто покупаю вещи. Я как-то поняла, что... Чаще это эмоциональная какая-то покупка. Просто я хочу закрыть какую-то эмоциональную дыру, возможно, в себе. Поэтому покупаю.
1: Быстрый дофаминчик немножко тебе, когда нужен.
2: Да? Но бывает, что эти вещи, ну так, один раз эта вещь придала мне какую-то эмоцию, и потом все. И поэтому я решила, что я буду как бы примерять, ходить, но не обязательно покупать.
1: Но не брать. Ты уже взяла аскезу или пока вот такие маленькие меры?
2: Нет, я не брала аскезу.
1: Не брала аскезу.
2: Ну, хорошо.
3: Аскезы пока просто еще не по скидкам. Сейчас вот скидки будут на аскезы. Да, можно будет и аскезу купить.
2: Ну, это же мне приносит по цене в целом радость. Вот, поэтому зачем быть глобально несчастным, если можно вот в моменте быть...
1: Немножко порадовать себя какой-нибудь обновочкой.
3: Быть счастливым, но бедным уже.
1: Да. Ну, Саш, последняя обновочка у тебя чего было? Что было?
2: По-моему, сережки я купила. Но это не задержит. То есть это же может быть что угодно.
1: Ну, все равно. Ну, как бы ты же на себя это надеваешь, поэтому да. Артур, у тебя как с обновками?
3: Вот Саша сказала, что когда у нее появились деньги, она стала покупать больше одежды. Когда у меня появились дети, я стал покупать меньше одежды себе. И больше одежды им. Да. Ну, кстати, на самом деле, я, мне кажется, покупаю одежду, когда у меня вот уже... правда пропадет, ухудшится сильно состояние моей старой одежды.
2: Но обновка если... это же не обязательно одежда.
3: Ну а что про обновку? Мы, мне кажется, все-таки про гардероб сегодня говорим.
2: Ну, может быть,
1: ну, по большей части, да. А что еще, автомобили ты имеешь в виду?
2: А для автомобиля, да, может быть. Или мебель какую-то, ну, обновку.
3: Я бы, конечно, хотел похвастаться, что я всегда покупаю себе новый автомобиль.
2: Нет, коврик, например, для автомобиля. Или вот эту вонючку для автомобиля.
3: Нет, мне кажется, мы сейчас сильно вообще разойдемся в понятиях все наши темы. Я все-таки, наверное, вот про одежду, ну, не знаю, про аксессуары какие-то, окей. Ну, сумка, может быть, еще хорошо.
2: А ты часто их меняешь?
3: Сумки меняю часто. Если по секрету, да, последняя сумка, с которой я хожу довольно долго, я отжал у своей жены. Да, потому что посмотрел, она такая, ну, вроде бы, довольно такой унисекс, кажется. Да. Просто проблема такая, что раньше я носил рюкзаки, а рюкзаки часто тормозят на входе в метро, например, чтобы проверить. И меня это всегда бесило, потому что часто бывает, что идешь там впритык, и вот тратите время на прохождение ленты какой-нибудь, всегда бесило. А почему-то сумку поясную, ну, то такую, даже не поясную, а которую ты вешаешь просто на одно плечо, ее не досматривают почему-то.
1: Даже такого же размера.
3: При этом, да, абсолютно. Причем у меня состав всегда тот же самый. Там ноутбук какой-нибудь, может быть, наушники, аккумулятор, что-нибудь такое. Ножи и пистолеты. Шутка.
2: А вот если, интересно, с пакетом ты бы ходил?
3: Не, вот, кстати, с пакетом я всегда всех презирал, кто ходит с пакетом. Даже как-то, да. У меня был одногруппник, который ходил с пакетом в университет и в какой-то момент сказал: Жень, давайте я подарю сумку свою какую-то. У меня одна была старая, и он так радовался этому. Да, и потом ходил остаток, мне кажется, еще пару курсов вот,
1: просто
3: с моей сумкой.
1: Тебе не попадались хорошие, качественные, по-настоящему классные пакеты.
3: А какие классные пакеты? Там женщина в профиль нарисована, черная такая.
2: С розами и с ручками мощными.
3: А, не знаю.
1: Да, зависит от плотности, от того, какие ручки. Это, конечно, не пакет майка должна быть. Я вам как школьник 90-х, могу про это рассказать, какие пакеты лучше подходят для похода в школу. Друзья, поделитесь своими историями про обновки. Тема у нас сегодня «Я все время себе покупаю обновки». Есть ли за вами такой грешок? Потаенный грех. Покупаете ли вы обновки себе? Что именно? Может быть, про последнюю обновку нам расскажете чуть подробнее. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам рассказать в текстовом сообщении, записать голосовое. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК или можете записать голосовое сообщение на нашем сайте europaplus.ru. Нужно нажать на кнопку «Написать в эфир».
0: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему «Я все время покупаю себе обновки». Друзья, расскажите про себя, что вы не можете почему-то по какой-то причине остановить. По какой, кстати, причине? От покупки новых вещей, что именно вы покупаете. Можете нам позвонить, можете написать текстом, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Я расскажу немножко про цифры из запросов, где выясняли, кто больше поголик, мужчина либо женщина. Вот ваше мнение какое?
3: Ну, женщина, мне кажется.
2: Вот стереотипно, да? Типа, женщины, конечно.
3: Мне кажется, даже по нашему срезу вы же сказали, что вы не часто покупаете.
0: А мне кажется, в штуках вещей женщины, а вот в потраченных деньгах, возможно, мужчины.
3: Более качественные.
2: Ну, кстати, Антон, да, ты больше близок к правде, потому что вот в целом исследование под заголовком, что мужчины чаще выбирают брендовые вещи, чем женщины. Исследование такое проводилось, и оно подтвердилось. В целом, мне кажется, примерно одинаковое количество покупают вещи в интернете. Вот там чуть больше, может быть, перевес в сторону женщин. Но у мужчин, как правило, правда, покупки дороже, потому что они покупают технику, какие-то гаджеты и вещи, даже если из одежды, но надолго. Это, как правило, тоже дороже. Вот. Но при этом еще довольно часто люди ходят еще и в офлайн-магазины. Я вот в целом, кстати, не люблю ходить по торговым центрам.
3: А я вот только в офлайн люблю. Я вообще ничего в онлайн не сказала. Из одежды.
2: Странно, да, потому что, значит, ты мужик, Саша. Потому что по этим данным...
0: Мужик, пацан, ну посмотри, молодой пацан.
3: Я
2: близко к вам, значит. Малый человек. Да, в общем, мужчины чаще ходят по магазинам, нежели женщины. 68% против 58%.
3: А вы, получается, женщины, ну потому что ты, Артур, не хочешь по магазинам, я знаю.
0: А почему ты... Вот взяла и обобщила, Саш, я ничего не говорил, что люблю, я не люблю. Ты уже нас с Артуром в одну женскую категорию вписала.
3: А вы для меня... Друзья.
0: Смотри, какая история. Две пожилые женщины.
2: Не любить ходить по магазинам и ходить по магазинам. Разные вещи.
0: Да, кстати.
3: Ну ты же не любишь и не ходишь.
2: Ну нет, ты ходишь, но знаешь, вот с таким лицом. Типа,
0: Саш, он же женат, как он может не ходить по магазинам? Ты чего?
2: Да, это правда. На самом деле, вот если касается каких-то, не знаю, предметов гардероба, к примеру, да, то правда лучше сказать что-то онлайн, посмотреть, примерить вот и провести время за компьютером или телефоном, нежели ходить от магазина к магазину.
3: Вот, мне нравится.
2: И вот бесконечная примерка какая-то. Я вообще не вижу примерки. Когда ты приходишь, надо снять с себя старую одежду, надеть новую, потом посмотреть на свою старую и понять, что она вообще какая-то, как будто с бомжа.
0: Подожди, но ты зато сразу видишь, как она на тебе сидит, не сидит. Нет? По длине подошло, не подошло.
2: Да, может быть, но в любом случае ты ограничен выбором конкретного торгового центра, мне кажется.
3: А в итоге это ведь и хорошо, да. Потому что слишком много выбора тоже тяжело выбрать.
0: Просто меня, например, подбешивает, когда вот, ну, условно, я знаю, что у меня там джинсы, к примеру, 31-31, да, там ширина, длина. И вот это у разных производителей, это будут совершенно разные джинсы. Одни очень узкие, другие, наоборот, там болтаются. И по длине тоже самое.
2: Но, по-моему, я где-то читал, что иногда производители специально немножко завышают свои размеры для того, чтобы люди чаще их выбирали. Ну, типа, если, например, девушка в какой-то конкретный бренд ходит и понимает, что вот одежда этого бренда сидит на ней гораздо меньшего размера, типа она покупает S-ку, футболочку там, а она на ней сидит.
0: И она будет приходить за S-ками, потому что ей льстит.
2: Потому что это S-очка у меня, между прочим. Да, поэтому некоторые бренды действительно этим пользуются. Хотя, конечно, да, лекала у всех супер разные. Не знаю. Ну вот, судя по опросу, мужчины все-таки, они такие приверженцы именно старого подхода, когда нужно пойти по магазинам, все пощупать, потрогать, зажигалкой проверить, кожа не кожа, на ботинке, например. Вот. А девчонки, конечно, покупают чаще одежду и чаще делают это в интернете, Саш.
0: Да. Друзья, расскажите, как это у вас происходит. Наша сегодняшняя тема «Я все время покупаю себе обновки». Как, где вы покупаете себе обновки? Тоже в онлайн-магазинах, в магазины такие обычные, в торговые центры вы куда-то едете. На рынке, может быть, вам нравится так, по старинке, на картоночке, чтобы со всех сторон в крохотное зеркальце себя рассмотреть. Поделитесь с нами своими историями. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Я все время покупаю себе обновки. Наша сегодняшняя тема. Светлана пишет, наша слушательница, такое сообщение. Обновки в плане одежды не совсем про меня. Но что-то маленькое, милое и желательно недорого, это да, точно про меня. Почти каждый месяц обязательно нужно порадовать себя чем-то в плане покупок. Это как доза дофамина, и регулярно есть такая потребность.
1: Мне кажется, это прекрасно, потому что некоторые люди очень жалеют деньги на такую мелочь, но из этого и создается настроение, вся жизнь.
0: Нет, а у меня как раз, вот, например, есть знакомая, она жалеет деньги на то, ну, все равно там одежду, как бы ты хочешь, ну, чтобы была нормальная одежда по качеству, то есть это будет все равно какая-то значительная сумма, но вот чтобы как раз вот повысить немножко настроение, она покупает типа ерунду, она для себя взяла, что какой-нибудь лак для ногтей, который стоит очень недорого и при этом, может быть, пригодится и приносит удовольствие.
1: Вот я тоже за такие покупки. Вот подобное сообщение. Я покупаю себе всякие ободки для волос. Красивые. Еще люблю много комфортной обуви. Такой милой и красивой. Обязательно обувь кожаная. Вот. Ободочки всякие разные.
0: Ободочек, это звучит недорого. Но вот смотри, вот что ободочек, что лак для ногтей. Вот что из этого можно примерить на мужчину? Что мужчина, которому нужен быстрый дофамин?
2: Бандана ему нужна, чтобы он стал рокером какой-нибудь.
1: Да.
0: Мужчины бесцветный лак, как бы очень немногие мужчины ходят на маникюр.
2: Бесцветный
0: тем более...
2: лак грызть невкусно, Саш.
1: А может там со вкусом какие-то?
0: Нет, Артур, он бесцветный, но не безвкусный.
2: А можно добавлять разные лаки. Такой немножко. Фу, я себе представил человек, который вообще облизывает свои ногти.
1: А тебе, кстати, пошел ободок, Артур.
2: Да, ты думаешь?
1: Ну да.
2: У меня наушники всегда. Я всегда в кепке хожу, как правило.
1: А под кепкой, представь, был бы ободок.
2: А под кепкой, вот, кстати, по поводу кепки, да, вот что я готов, на что готов тратить деньги, наверное, на кепке. Я, кстати, последний раз давно, наверное, не покупал. Но
1: пора тебе.
2: Да, так засматриваюсь.
0: Соглашусь, у меня тоже, наверное, последний вот из вещей, если обновка, то это бейсболка Торонто Репторс. И это же целый, я не знаю, Артур, как у тебя, для меня это целая история, потому что мне далеко не всякие кепки идут, бейсболки. И вот, например, те, которые модные, с прямым козырьком и такие очень высокие, мне кажется, что они на мне смотрятся смешно, поэтому я еще более такие олдскульные, где...
2: Они уже не модные, Антон,
1: мне кажется,
2: да, у меня тоже раньше были с прямым козырьком. Они вроде бы мне шли, такие рэперские немножко, но что-то от них все начали отказываться, да.
0: Ну и хорошо, ну хорошо.
2: Сейчас такая обычная пятиуголка, как они называются.
0: Короче, это целая история. Вот все равно подобрать, чтобы она была правильной высоты, чтобы она была не слишком квадратная.
2: Это правда, это правда, да. Вот, кстати, по поводу вопроса размерной линейки, вот головные уборы тоже отличаются супер сильно и странно везде, потому что, ну, как правило, во-первых, на них всегда какой-то one size, один размер, и трудно подобрать.
0: Ты же можешь затянуть. Там,
2: да,
0: или...
2: да, но когда, например, у меня вот довольно большая голова, мне кажется, там 58 размер или какой, я помню еще из военных сборов, когда были цифры на кепке. Но когда вот эта вот полоска, которая регулирует размер, она слишком растянута, то вот это вот окошечко, так скажем, для волос, оно выглядит не очень, как будто ты не по размеру ребенка какого-то кепку надел на себя. Поэтому надо найти чуть побольше.
0: Проблема. Да. Друзья, расскажите про себя и свои обновки. А какие обновки вы себе регулярно покупаете? Может быть, тоже что-то простенькое из одежды. Что именно? Может быть, это не касается одежды, а просто чтобы порадовать какой-то мелочевкой. Что для вас вот работает в виде быстрого дофамина, приятного для вашего настроения? Расскажите нам об этом. Можете нам позвонить. 745-6565, код Москвы 495.
3: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «The Freehouse» составит эконос. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
7: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
11: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберу.
17: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
18: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
19: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Самокаты от 3 500 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Ищи магазин в своем городе.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
23: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
24: Звони 745-6565.
25: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем тему «Я все время покупаю себе обновки». Какие именно, для чего, с какой целью, друзья, вы покупаете себе обновки? И что за последняя обновка у вас была? Сообщение от наших слушателей. Не скажу, что прям фанат именно одежды и шопинга, и же с нею, скорее больше влечет удовольствие от каких-то мини-покупочек для быта, души или что-то на уровне гаджетов, так сказать, практичность. Проблема в том, что могу потерять контроль на нужном и ненужном, а потом думать, а ведь можно было бы эту практичность в более заметном плане использовать, а у меня прям сдвиг по фазе плюшкинизма. Ну, в смысле жадности.
1: Ну, если вот все так практично, то это, наверное, совсем не будет доставлять удовольствие. Если ты точно знаешь, что, о, я сейчас куплю себе вот это, вот это, вот это, такого-то цвета, ну и что?
0: А
1: это
0: если...
1: уже перестает быть развлечением.
0: А если ты покупаешь то, что тебе нужно, но ты дождался, не знаю, там, Черной пятницы или еще чего-то, и со скидосом?
1: Ну, опять же, это вот это томительное ожидание, это
2: да,
1: надо дождаться.
2: Да, может, уже перегорел.
1: Да, плюс,
0: это
1: мне кажется...
0: Это уже не быстрый, это медленный дофамин, я понимаю.
1: Это, во-первых,
0: вас,
1: да, и уже, наверное, даже не дофамин.
2: Ну, кстати, у всех людей по-разному. Вот вы получаете удовольствие, когда вы что-то купили дешевле? Я... нет.
0: Ну...
1: Я, знаешь, я понимаю, когда я не получаю удовольствие, когда я что-то купил, а потом я увижу, что это стоит дешевле где-то в другом месте. Вот это ужасное вообще состояние ощущения.
0: Это лучше не смотреться. Да, самое главное. А тебе ведь еще твой компьютер подкидывает потом то, что ты искал когда-то и уже купил, и он тебе спецпредложение, купите.
2: Ну, это ведь показывает, что ты смог купить что-то дороже.
1: Ой! А мог и дешевле купить. Да, я помню, как-то покупал тур, ну, там, планировали отпуск, думаю, возьму заранее, это же будет дешевле. И почему-то я постоянно каждый месяц проверял, думаю, насколько выросла цена, сколько я выиграл. И в какой-то момент цена была точно такая же, а потом даже дешевле стала. Подумал, елки-палки вообще, что это такое?
0: Подожди, подожди, сейчас говорят же, что рубль немножко изменит свой курс. Тогда!
1: О, непонятно, чего желать. Да. Так, телефонный звонок. Елена дозвонилась, расскажет историю свою по поводу шопинга. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте. У меня, вот видите, подруга есть, которая говорит, что вообще нужно себя радовать. Не просто, что вот порадовать, пойти себе что-то купить, это тебя во что-то там как-то вдохновит на что-то. А потому что если на себя не тратить, то не будут приходить финансы. То есть ты тратишь на себя деньги, и, соответственно, приходят финансы тебе.
0: Поэтому... Лен, а скажите, вот, для подруги, если она так говорит, вероятно, это дело работает, а она чем занимается, кто она по профессии? То есть вот она на себя побольше потратила, откуда к ней приходят деньги, если, например, у нее фиксированная зарплата? Или она чем занимается?
3: Ну, она не бизнес-леди, ничего. То есть, ну, обычная работа у нее. То есть она финансист, работает бухгалтером.
2: Вы пробовали?
0: Но при этом...
3: Ну, то есть зарплата обычная, ничего. Да, ну, то есть в любом случае, по-любому, то есть где-то как-то, ну, наверное, что-то может быть, я не знаю, может, у мужа приходят деньги побольше. Ну, то есть какие-то вот финансы.
1: Ну, то есть, да, потом ты эти совпадения уже самостоятельно как-то.
3: Я не знаю.
1: Нет, ну, возможно, имеет смысл, если ты, скажем, там, заключаешь какие-то контракты, и ты, если придешь в презентабельном внешнем виде, да, и все сразу скажут, о, это человек серьезный.
3: Вот как-то вот.
2: А у вас когда-то работала ее теория?
3: Ну, есть вот даже вот такое, да, есть такое даже мнение. Ну, у нас, например, я, например, люблю покупать вещи так. То есть, если даже мне вещь какая-то я понравилась, я покупаю, то, соответственно, я стараюсь под эту вещь подобрать, ну, то есть, если, например, это брюки или кто, соответственно, верх. То есть, чтобы это все было, ну, чтобы у меня были вещи и базовые, и, соответственно, чтобы это все можно было одеть, а не так, знаете, как бывает. Купил, повесил. У тебя
0: то,
3: там
0: то есть, Лен, вы сразу... Да, извините, Лен, что перебиваю. То есть вы сразу покупаете не одну вещь, а типа комплект. Вот что там, вот эти брюки мне понравились, к этим брюкам нужен верх. А лучше два или три верха, да? Там как бы...
1: Как это капсула называется, да, вот так?
0: Типа того.
3: Ну да, стараюсь. То есть как бы не просто так деньги тратить на вещи.
2: Ну да, очень грамотно.
3: Пошел, порадовал себя, купил себе там какую-то вещь, да, и радуешься. Вот смотрел, один раз одел и повесил.
0: А тут купил сразу комплект, да?
3: Носилось и...
0: Из восьми вещей.
3: Да, чтобы это носимо было, и не просто так деньги выкидывались на ветер.
0: Да, это вот на мужчин примерять. Вот пошел, купил себе там не просто катушку для спиннинга, ну что это, она сама по себе ни туда, ни сюда. Тут ты себе купил там и сразу, и саму удочку, да, и набор блесен. Ну, конечно, это же...
3: Даже так, да.
0: Такая капсульная коллекция.
3: У меня тоже такой любитель, да, он у меня там по очкам, то есть любит очень хорошо, ну, очень очки любит хорошие, там сумки, вот про сумки вы говорили тоже, то есть с пакетиком никогда не ходил, то есть, соответственно, чтобы это сумка была или портфель, такой, то есть, ну, он, у него бизнес, поэтому ему, соответственно...
0: Представил себе бизнесмена, который с пакетом на работу приезжает.
3: Вот такое, да.
1: Только с контрольным пакетом можно приезжать на работу бизнесмена.
0: Нет, с пакетом единственное место, куда... Продолжайте далее.
1: Мы тут заболтались сами.
3: Да, возможность там, предположим, пойти там что-то себе купить есть. Ну, то есть, как бы порадовать себя чем-то, да. Но мы стараемся, как бы, чтобы это было
0: не злоупотреблять.
1: Да, спасибо. Да,
0: Елена, спасибо. Вот. Спасибо вам большое за звонок. Друзья, расскажите про себя. Я все время покупаю себе обновки. Может быть, вы тоже вот не можете себя снять. Прям вот зуд у вас начинается в ладошках. Не такой вы рациональный человек, как Елена. Расскажите про себя. Какие обновки вы покупаете? Как часто? Что именно? Звоните 745-6565.

0: Друзья, сегодня обсуждаем тему «Я все время покупаю себе обновки». Поделитесь своими болями. Почему вы покупаете себе обновки? Для чего и как часто? И что больше всего, что эффективнее всего в плане обновки? Может, это не вещь одежда, а просто какая-то вещичка маленькая, а удовольствие огромное. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
14: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
13: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо. В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
14: Собираемся, дорогая!
13: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
16: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я постоянно покупаю себе обновки, наша сегодняшняя тема, и вот мужчины. Мужчины, которые тоже любят обновочки и испытывают просто нечеловеческое удовольствие. Наш слушатель пишет нам, Сергей, весь год заказываю все для рыбалки. Воблеры, леску, катушки, фонарики, комбинезоны. И каждый раз при распаковке я радуюсь, как ребенок. В итоге, два выезда за лето на рыбалку. Но сколько радости от покупок!
1: Это же самое классное, да, когда ты думаешь, как я классно поймаю на нее рыбу. Mm-hmm. И неважно, поймаешь ты или не поймаешь.
2: А можно же и репетировать дома сидеть, ну, с этими приборами своими.
0: В смысле?

0: семейных мужчин.
1: Да, но так и девчонки могут потом прознать этот
0: сегмент. Да, мне кажется, они так и делают. Ну, тут как бы женский сегмент уже охвачен этим бизнесом.
1: Может быть. Да, так, ну и тему мужскую продолжим. Алексей дозвонился, расскажет, что такое. Александр здесь, да. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите свою историю, какие обновки вы себе покупаете.
3: Да я хочу вот ничего, я люблю кроссовки, а вот мне жена ругается, что у меня много кроссовок.
2: А сколько у вас действительно много? Я
0: считаю... Сколько пар у вас?
3: Нет, я считаю, пар где-то 40.
1: Ого!
0: Уважение. Александр, но! Александр, смотрите, вы всегда приводите в пример Федора Смолова. Федор Смолов тоже сникерхед, фанат кроссовок, он там собирает какие-то... Причем он, я где-то недавно в интервью слышал, Федор Смолов рассказывал, что он покупал кроссовки, а он как футболист любил раньше, по крайней мере, обувь, которая очень плотно на ноге сидит, и сейчас он эти кроссовки того размера уже на себя надеть не может, вот они стоят и просто радуют его только внешним видом.
1: Тут претензия может прилететь. Ты видел, сколько Федор Смолов зарабатывает в пике, в прайме своем, а? Один из самых высокооплачиваемых футболистов был, а? 2 миллиона евро вот у него контракт был.
2: А вам зачем столько кроссовок?
3: Нет, у меня все кроссовки по размеру, слава богу, все это самое. Но вот моя женщина, у меня рука, еще у меня много кроссовок.
1: А где вы храните их? У вас какие-то прям стеллажи специальные, стенд, не
0: кстати,
1: знаю, там,
0: да. И как вы их выбираете?
3: Да, гардеробный.
0: Они у вас как, в коробках или просто стоят? Чтобы это же нужно все в голове просто держать.
3: Просто
1: стоят. Какая самая дорогая модель, Александр, кроссовок, которые вы купили? Это ведь, вероятно, какие-то такие, ну, релизы очень редкие, скорее всего, да, еще?
3: Белые рибоки 24 тысячи.
0: 24 ну, это классические, да? А какие самые любимые, вот, в которые все время впрыгиваете, и они прям, ну, как тапочки?
1: Да, если у вас рядом с вами ваша вторая половина, и вы не можете сказать настоящую цифру, цену, да как-нибудь намекните, как-нибудь, чтобы мы поняли.
0: Схохотните нервно, да.
3: Она
0: говорит, да. Александр.
3: Дороже нету.
0: Не-не, а самые любимые есть какие-то? Что за кроссы?
3: Самые любимые, самые красивые, это лоферы, блин, босс.
0: Ну, тоже, ну, база. Ну. Саш, спасибо большое, спасибо. Спасибо за звонок. Не знаю, если жена будет предъявлять претензии, что слишком много, ну, правда, но Федор Смолов, да, он чуть больше зарабатывает, но Федор Смолов, вот, насколько я знаю, он завершил футбольную карьеру, то есть он, по сути, пенсионер. Александр может говорить, дорогая, если у пенсионера столько кроссовок, почему я, человек работающий, не могу себе позволить 41-ю пару? Мне кажется, это должно сработать.
1: Да, скорее всего, нет, конечно, но... Да, помечтаем.
0: Но попробовать можно, да. Друзья, расскажите про свои обновки. А наша тема сегодняшняя. Я все время покупаю себе обновки. Какие именно вы обновочки любите, от чего не можете, от покупки чего удержаться? Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте голосовые сообщения на нашем сайте europaplus.ru. Нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир».
4: На Европе Плюс.

0: Камс Аген здесь на Европе Плюс. Пока кто-то считает деньги, Артур считает поводы для радости и находит их в обновках.
1: И в голосовых сообщениях.
0: Да, мы послушаем. Нашли голосовое. Мы этому безумно рады.
1: Давайте мы послушаем. Команда.
2: Всем привет, всем здорово. Мое первое обращение голосовое в Европу. По поводу обновок. Недавно вот решил проапгрейдить машину. Купил себе вонючку в салон. Сразу поехал на трассу тестить. 0-100.
3: О, ну что?
1: А хорошая вонючка, я думаю, снимает полсекунды.
0: А вот меняется ли атмосфера в машине, если действительно у вас новый аромат?
3: Если пахло плохо и появилась вонючка, то пахнет еще хуже. Вот так вот скажу я. Но я вот противник вообще на самом деле сторонних запахов автомобиля.
0: Почему?
3: Не знаю, мне довольно приторные, как правило.
0: Нейтральный какой-то.
3: Вот почему-то не удавалось подобрать какой-то нейтральный такой хороший аромат для автомобиля.
1: А для меня... Вот если меня, в принципе, может в машине укачать, и если запах этой вонючки, елочки, смешивается с запахом бензина, иногда в машинах пахнет бензином, вот это вот самый укачивающий запах вообще. Друзья, расскажите, какие обновки вы себе регулярно покупаете. Может быть, тоже что-то для любимого автомобиля. Может быть, какие-то еще вещи вас особо радуют. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете присылать голосовые.
4: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
8: Бабки, живо!
9: Я не из тех, кого грабят.
7: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно, чультечка, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
19: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему. Я все время покупаю себе обновки. Наши слушатели рассказывают про обновки, причем в самом широком смысле этого слова. Не только обновки в плане вещей, которые там мы носим, одежда, обувь и так далее, а в более широком смысле. Вот, например, Вера нам пишет такое сообщение. «Меня увлекло новое хобби – цветоводство. Теперь мои обновки – это маленькие комнатные растения, приобретенные в специальных магазинах. Это не те популярные пальмы или розы в горшках, которые есть в каждом супермаркете. Мне очень нравятся редкие декоративно-лиственные экземпляры разных цветов. Есть с красными, с розовыми, фиолетовыми листьями, с бархатной или пушистой поверхностью, разных видов и сортов. Покупаю обычно совсем малышей, из которых можно самостоятельно вырастить полноценный красивый куст. Очень интересно наблюдать за их ростом, за каждым новым листочком. А отдельная любовь – атмосферные растения, которые растут без земли, на воздухе. Они как домашние питомцы, можно взять в руки, нужно купать их раз в неделю. Наверное, реализую так потребность в заботе, хотя у меня еще есть дети и кошки».
2: Ой, ну я сразу тоже подумал ассоциативно, что это очень похоже на домашних питомцев. И, скорее всего, даже по уровню вовлечения, наверное, таковым и является.
1: Ну, не жалко. А вы слышали про атмосферные вот эти вот, которые типа не в земле растут?
2: Нет. Что это мох не в земле растет, например?
1: Я вообще не понимаю. А как они и питаются?
2: Едой. Или это какая-то мухолов?
1: Не, ну их там надо... Да-да-да. Либо они насекомых ловят, либо что. То есть... Расскажите, что это за атмосферное растение?
2: Так, а вот пока Дима сообщение написала по поводу одежды. После развода покупаю себе классные вещи, невзирая на чье-то мнение, и кайфую от этого. Жена все время навязывала свое мнение. Теперь вот обновил тело, похудел на 15 килограммов. Полтора года занимаюсь в зале и доволен собой. Вот повод, чтобы сменить гардероб.
3: Ну, кстати, появился да.
2: У Дмитрия.
3: Можно, получается, и растолстеть, и похудеть, и это будет повод.
2: Мне кажется... Второй, шмоток. Наверное, менее приятный повод. Надо обменять гардероб, потому что ничего уже не влезает из старого любимого.
3: Либо просто можно аргументировать тем, что ты же меняешься, твой стиль меняется, ты постоянно находишься в поиске. Вот.
1: Да.
3: Такой аргумент. А такое сообщение: я покупаю в основном онлайн и в последнее время нашла для себя лайфхак, как снизить количество стихийных покупок, а все благодаря функции постоплата. Я в моменте заказываю кучу всяких разных плюшек, на которые упадет мой взор. Они приходят в пункт выдачи, а я уже остыла, и мне много уже не надо. Я не забираю или отказываюсь полностью от заказа, и очень часто это меня спасает в последнее время. Я тоже, кстати, раньше так делала, когда промышляла всякими вайлдберрисами, озонами.
1: Сейчас где-то начали всхлипывать продавцы на этих площадках.
2: Да, потому что они платят как раз-таки комиссию за эти все доставки.
1: За каждую доставку, возврат.
2: И так далее.
3: Ну а что поделать?
1: Не-не-не, мы ни в коем случае не обвиняем, Саш, тебя. Ну как бы так устроены эти площадки, но в целом, да, с точки зрения продавцов, это, конечно, когда люди заказывают, там, не знаю, 50 вещей, а оставляют себе одну... Это очень по продавцам очень сильно бьет, потому что как бы у них на складе этой вещи уже нет, они ее не могут продать, а потом заплатить за то, чтобы к ним обратно доставили. Иногда это лежит на складе там у маркетплейса, короче, целый
2: сайт. Особенно если товар лежит на складе в Москве, а купили его во Владивостоке, пока до него доставили.
3: Ну вы сейчас прибьете людям чувство вины, и они будут скупать все вот.
2: Ну возможно это имеет смысл, да. Немножко осознанного потребления. Сразу подумать, хочешь ты это купить или не хочешь купить.
3: Ну и придется покупать все, что тебе не надо.
2: Потому что либо не покупать то, что не надо.
3: Неловко. Отказываться.
1: Неловко, да. Извините, пожалуйста, мне совсем не нравится. Ну давайте, сколько стоит? Представим так, на рынке.
2: Может быть.
1: Ой, какая невкусная черешня. Сколько вы за нее хотите? Вы с ума сошли. Ладно, давайте 4 килограмма.
3: Не, ну бывает, что ты из неловкости и жалости берешь да покупаешь.
2: Ну по поводу этого, кстати, это правда. Ну вот не знаю, как можно отказать, если ты, да, что-то уже заинтересовался купить, а потом понял, что это дорого. Все же подумают, что ты, наверное, бедняк. Сейчас не сможешь купить. И ты такой, я возьму, хорошо.
1: Хотя ты померил, а потом, да, оказалось, что... Только вы знаете, это ценник не от этой вещи.
2: Да-да-да. А вот есть у вас в другом размере? Нет. Ах, вот именно этот мне и нужен был. Или в другом цвете каком-нибудь. Хотя вот у меня есть друг, который, он по образованию актер. И я с ним как-то ходил в магазин. И вот у него удивительным образом работает вот этот процесс отказа. Когда он понимает, что цена его явно не устраивает, он называет: да это грабеж какой-то. Вот так вот. И мне стыдно с ним рядом было находиться в этот момент. Да, когда он закатывал такой настоящий скандал now.
1: Это правда, да, неловко за таких людей.
2: Да.
3: Ну, может, ему скидки сделали, нет?
2: Нет, да. Да, хотели, чтобы он побыстрее покинул помещение.
1: Просто закатывали глаза и ждали, пока он уйдет.
2: Я вместе с ним. Да, мы ждем ваших голосов в голосовании. Какие обновки вы чаще всего покупаете? Здесь есть разные категории, вот как на маркетплейсе где-то. Одежда и обувь, косметика и уход, товары для дома, аксессуары для автомобиля, гаджеты и техника, аксессуары, типа сумки, украшения какие-нибудь, спорт и хобби, товары для питомцев, либо товары для детей. Выберем самые частые и самые покупаемые вещи, из какой категории они будут, узнаем в финале часа.
1: Да, голосуйте и рассказывайте свои истории. Я постоянно покупаю себе обновки, наша сегодняшняя тема. Расскажите чуть подробнее про себя. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывайте голосовые.
0: На Европе Плюс.

0: покупаю себе обновки. Наша сегодняшняя тема. Рассказывайте свои истории по телефону, в текстовых сообщениях. А прямо сейчас рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша. В тему.
2: Есть такие обновки, которые не стоят того, чтобы мы их приобретали, а есть жизненно необходимые покупки. Именно такие практикует у нас китайская молодежь. Китайские зумеры гоняют они в Южную Корею, чтобы определить свой цветотип. И под них уже, под свой цветотип подобрать определенную...
0: Цветотип?
2: Цветотип. Ага. Есть специалисты, которые определяют, какой тебе оттенок подходит, какой тебе носить точно не стоит. И вот именно в Южной Корее находится главный центр, главный хаб цветотипов.
0: Угу.
2: Вот.
0: Это странно.
3: Это ты прям идешь на консультацию, да? Ложишься на кушеточку.
2: Ты идешь на консультацию к стилисту, он тебя смотрит, все это определяет. И
0: это же, по-моему, зависит от цвета твоей, оттенок кожи, цвет глаз, цвет волос, и ты...
3: И освещение, есть ощущение.
0: Есть такое.
3: От помещения, да.
2: Ну, поэтому там
0: у меня, по-моему, моя цветовая гамма — это что-то ранняя весна или что-то такое.
2: Ну, вот сейчас и, Антон, ну, кстати... Почти, да.
3: У нас же, оказывается, консультант по цветотипу в студии прямо сейчас.
2: Я сгоняла в Южную Корею и решила, чтобы вы много не шопились, вот этих непонятных вещиц себе не напокупали. Я определила ваш цветотип. Ну, правда, нет, это был не специалист, а просто в приложении. Загрузила ваши фотографии. Вот. И, значит, Антон, у тебя светлая весна. Ты был прям light spring. Доминирует у тебя светлота, теплота. Тебе подходит идеально кремовый. Слоновая кость, персик.
3: Антон, ты бежевая мама?
2: Лососевый можно.
0: Да, я дядя из Пинтереста. Пинтересный дядечка.
2: Ну, кстати, вот да, действительно, мне кажется, тебе подходит.
3: Пинтересно получается.
2: И теплый коралловый.
0: Еще коралловый обожаю.
2: Это твои основные цвета, а базовые цвета — верблюжий тебе цвет подходит.
3: Это какой верблюжий?
0: Верблюжья лапка или верблюжий горлик?
2: Ну, не помечено.
0: Не помечено, ладно.
3: Зачем ты скорпузил Сашу вот сейчас?
2: Я честно не поняла.
3: А ну и слава богу.
0: Саша, нет, я понимаю, что это, как говорится, кто понял, тот понял.
2: В общем, тебе, Антон, нужно избегать теплых, агрессивных... тяжелых. Теплые тебе идут. Агрессивные цвета, чистый черный. Делает твое лицо визуально старше и съедает нежных твоих черт.
3: Поэтому, Антон, верблюжий.
0: Спасибо, Саша, большое. Записал.
2: Вот, поэтому, если ты будешь покупать импульсивно что-то, пожалуйста, вот цвет верблюда покупай. У Артура цветотип мягкая осень. И вот, кстати, Артур, какие цвета тебе нравятся? Давай проверим.
3: Ну, вот мягкая осень, примерно.
2: Ну, это какие? Мы сейчас видим на тебе футболочку такого зеленого, глубоко-зеленого хаки цвета.
3: Как будто с Антона, да, получается? Весна.
2: А, кстати, вот это прям оливковый. А тебе действительно идет оливковый хаки.
3: Где оливковый-то? Ну, ладно, допустим.
2: Ну, такой зеленоватый он же.
3: Ну, такая невкусная оливка, скажем так, да, не спелая, хорошо.
2: Ну да. Горчичный, терракотовый и цвет жженого апельсина.
3: Жженый апельсин — это...
0: Жженый апельсин, ничего себе.
3: Это надо еще представить, вообразить, да, чтобы это было.
2: Ну, такое чувство, что ты одеваешься по цветотипу уже сам.
3: Ничего себе. Круто.
0: Молодец, чисто интуитивно, да, как Марис удается.
2: Но избегай, пожалуйста, неоновых оттенков и ледяных цветов. Не надо тебе светить как неон. Косте подходит глубокое лето, deep summer. Идеально подходят пыльные оттенки, серо-синий деним, графитовый, холодно-ягодный или приглушенно-изумрудный. И тоже нужно тоже избегать ярко-оранжевого.
3: Есть ощущение, да, что после посещения консультанта по цветотипу тебе нужно еще и посещение какого-то филолога, который расшифрует вот этот вот холодный ягодный цвет.
0: А потом посещение финансового коуча, который поможет тебе заработать на обновление твоего гардероба.
3: Да, потому что фиг найдешь еще холодно-ягодного типа футболочку. И она, скорее всего, не будет стоить, как простая базовая белая футболка.
2: А в этом-то вся и суть, что ты должен быть
0: уникальным. А верблюжьи, это же вообще, вы представляете, какой ценник?
3: Да.
2: Ну, в общем, китайские ребятки-зумеры определяют и покупают себе вещи, не жалеют деньги, но берут под цветотип.
3: Но самое главное, что китайские зумеры еще и шьют эти вещи.
2: Ну, не зумеры мне.
3: Альфа?
0: Да. Но, Саш, спасибо тебе большое за то, что разложил ты нас по временам года. Какие вот мы разные, да?
3: Мы Вивальди практически. Смотрите,
0: глубокое лето и какая осень? Какая осень?
2: Осень теплая. У нас мягкая.
3: А мягкая.
2: Мягкая,
0: мягкая осень, да. Ой, прекрасно. Такие прям сезоны. Друзья, расскажите про себя, про свое увлечение обновками. Как часто вы себе покупаете обновки? Только вещи, одежду? Или какие-то маленькие штучки для вашего увлечения, ради вашего хобби? Поделитесь с нами вот этими источниками быстрого дофамина, что вам повышает настроение стремительно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей по поводу обновок. Вот мы такие ха-ха, хи-хи, обновки, ой, как здорово, повышать настроение, но иногда ведь это может стать проблемой. Вот я так понимаю, что для нашей слушательницы произошло именно так. Мы с моим доктором решили это, ну, в смысле, вот покупку всяческих обновок не перебарывать, а контролировать. Я ограничила для обновок бюджет и теперь покупаю в месяц немного. Решила откладывать на потом. Не отказывать себе, а потом куплю, попозже. Так намного легче. Стараюсь теперь не тратить на фигню. Болезнь шмоток прошла, соблазны все перебарываю, но болезнь интерьерная и мебели осталась. Много вещей купила, качественные, дорогие, радуют в долгую всегда. Но почему-то надо себя радовать чем-то новеньким и необходимым снова и снова.
1: Видимо, для интерьерных покупок нужен уже другой доктор по интерьерным делам. Другая специализация.
0: Специальный, да, да, видимо.
1: Да, да. Но... ничего себе. Ну, если прям проблема настолько была сильная, что аж пришлось к специалисту обращаться, видимо, там
2: ну,
1: была прям...
2: Это... возможно, да.
0: Это хорошо, что, во-первых, специалист помог, а вот этот лайфхак, да, что не отказывать себе в покупках, а просто типа, так, я, да, это куплю, но не сегодня, попозже. И вот это вот действительно для многих может стать таким, такой палочкой-выручалочкой.
2: Уже.
1: А ну, можно, да. Можно ли второй половине мужчине говорить так в ответ на просьбы жены? Можно. Я тебе это куплю, но потом как-нибудь, не сегодня. Посмотрим.
0: Можно.
1: Когда-нибудь.
0: Но два раза. Один раз ты говоришь это ей, а второй раз уже в зале суда, из-за чего вы разводитесь.
1: Да, вот я тоже об этом подумал.
0: Как-то так. Друзья, расскажите про свои обновки, что именно вы для себя покупаете, как часто и какие душевные дыры, возможно, вы закрываете этим самым. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.
3: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Помогите!
5: Комедия «Холоп 3».
9: Мы перевоспитываем мажоров.
10: Папа у нас точно мажор.
11: А мама?
10: А мама у нас форс-мажор.
5: Возрастное ограничение 16+.
12: Бога ради, помилуйте, по-баратски, а?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
13: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: любимые обновки от наших слушателей. Миш пишет, чаще всего покупаю книги. Себе и маме. Маме, конечно, больше, она их проглатывает. Я читаю не так быстро и более молодых авторов. Что-то откладываю, прочитаю позже. Обязательно выкладываю отзывы о прочитанном.
1: Ну, здорово. Получается, что хобби оправдывается вашим.
0: Да.
2: Ну, вообще, конечно, это довольно дорогостоящее хобби, учитывая, сколько стоят нынешние книги. Это прям дорого, но вот сейчас научились тоже верстать книги так красиво, что они как предметы интерьера тоже.
1: Тем более, ты собираешь свою библиотеку, ты можешь ее передать потом своим потомкам.
0: А, вы имеете в виду, если книги физически такие бумажные?
2: Я думаю, это про такие.
1: Электронные, думаю.
2: Скорее всего.
0: Ну, мне кажется, электронные просто удобно. И более того, по-моему, я, правда, никогда не пользовался, но на разных сервисах, по-моему, есть даже подписная модель. То есть ты можешь читать неограниченное количество книг и платишь там просто за подписку в месяц сколько.
2: Да, вот это как-то, не знаю, мне вот в том числе из-за этого, наверное, не нравятся электронные книги, потому что ты не обладаешь ей как будто. Вот надо вот пошуршать, полистать, позагибать страницы.
1: Потратить денежку,
2: возможно. Ну, от того, видимо, еще и есть ответственность перед прочтением этой книги. Перед книгой в целом. Ты же купил ее, тебе надо ее прочитать.
1: Ой, ну не всегда. Иногда поставил, и вот она стоит.
0: Не знаю, электронную книгу ты тоже покупаешь. Да, она чуть дешевле, чем бумажная, но в целом, просто она тебе не стоит, не мозолит глаз на полке, она у тебя в электронную книгу закачана.
2: Ну, может, удобнее, да. А я вспомнил, что еще есть, вот правда же, книги, которые как предметы интерьера, они как-то даже называются, ну, какие-то под модными брендами. Их ставят исключительно как подставку для вазы какой-нибудь. И эти книги, удивительным образом, стоят огромное количество денег. Типа 7, 8, 10, какие-то catwalk, как они называются.
0: Они очень красивые. Ну, нет, есть вообще вот такие, которые там на журнальный столик, знаешь, в большую комнату, в гостиную бросить. Там, конечно, эти альбомы, там либо фото, либо еще что-то.
1: Ну, есть же даже книжные стилисты, которые тоже подбирают, с какой книгой...
2: Южнокорейские?
1: Ну, селебрити, с какой книгой появиться где-то. Я же вам как-то даже подбирала книги.
2: Да. Ну, ничего себе.
0: Да. Ну, телефон звонок у нас.
2: Евгения дозвонилась и рассказы про то, как она тратит много денег на шоппинг. Жень, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, Ева Плюс. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Артур. Очень рада вас.
0: Здравствуйте.
2: Взаимно, здравствуйте. Жень.
0: Аналогично. Расскажите скорее, чем вы себя радуете, какими обновочками?
3: Да, все это маркетплейсы проклятые. Они, с одной стороны, хорошо, конечно, нам очень облегчают жизнь, а с другой стороны, облегчают и кошелек. Меня вот недавно уволили с работы, я вот эту неделю, первую вообще в своей жизни, безработный человек, обычно как-то уходила с работы на работу, и мое главное утешение я нашла на маркетплейсах. Сейчас я вот только что оттуда забрала товары.
2: Хотя, казалось бы, да, работы как бы нет. Заработной платы, соответственно, тоже стабильной. Надо потратить все оставшиеся деньги.
1: Ну, можно же потратить, чтобы они пришли, эти деньги.
0: Снимаете стресс таким образом, да?
3: Конечно, и занимаю время, наверное. И, кстати, вот вы говорили недавно, вот только что про книги. Я заказала себе на маркетплейсе книгу «Самый богатый человек».
2: В Вавилоне?
3: Я ее, как понимаете, не прочитала.
0: Ну, подождите, она уже у вас есть. Она уже у вас есть.
3: Да.
1: Она вас уже должна питать.
3: Хорошо, согласна.
1: Им присутствует.
0: Да, слушайте, Жень, а вот что лучше всего работает вот с точки зрения повышения настроения? Какая-то вещь, в смысле шмотка, да, одежда, там, обувь, или книжка, или какая-то мелочевка для дома интерьерная, вот в вашем случае?
3: В моем случае это скорее аксессуары, потому что их не может быть мало. Я думаю, Саша тоже со мной будет согласна. Они должны быть под каждый наряд. Вот. А книги, ну, это сложно. Либо как по каким-то, может быть, отзывам от друзей или знакомых. Да, иногда выбираешь и понимаешь, что вот точно теперь у меня тоже есть. Но в основном это какие-то мелочи. Вот сейчас я купила себе много разных подвесочек и буду представлять, как буду на новой работе ходить красивая.
2: Слушай, я вот что подумал, если все-таки заниматься шопингом как средством для снятия стресса, то, наверное, офлайн шопинг, когда ты ходишь по магазинам, он более практичен. Ты ходишь по красивым магазинам, там красивые пакеты. Потому что, ну что там на маркетплейсе? Пришел товар какой-нибудь, завернутый в 5 пакетов, скотчем переклеенный, ты в этом небольшом...
0: Торкой дурацкой.
2: Да, прикрылся, вот как на рынке, правда, стоишь, никакого удовольствия нет. То ли дело пойти в магазин, походить, побродить, музыку-то послушать какую-то, нет?
3: Ну, согласна, это приятно, это даже немножко такое лухари, как будто бы отдых. Ну, не знаю, в моем случае я девушка такая крупненькая, и на меня сложно, например, в обычных магазинах найти какую-то одежду, а на маркетплейсах ее огромное количество. Листать разных продавцов и посмотреть, о боже мой, смотри, эта девчонка похожа на меня, возможно, мне эта вещь тоже подойдет. Это прям уже буквально вещи с какими-то отзывами, опять же. То есть, как они носят.
0: Ну, кстати, да, да, это вот...
3: Тактичнее.
0: Это плюс, когда реальные фотографии реальных людей. Жень, спасибо большое. Вам желаем найти работу своей мечты поскорее, чтобы и этот, эту часть закрыть в своем, скажем так, листе желаний. Друзья, расскажите на свою историю. Мы сегодня обсуждаем тему. Я часто, постоянно покупаю себе обновки. Что за обновки покупаете себе вы? Можете рассказать, звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей по поводу обновок. Кто что подразумевает под обновками? У мужчин обновки свои. Александр пишет: «Добрый вечер. Мне нравятся запчасти для велосипеда и постоянное улучшение технического состояния любой техники. Просто велозапчасти дешевле, чем автозапчасти. Хотя, пишет Александр, у меня есть мечта купить американскую втулку, но цена кусается».
1: Это вот пока, надо сказать, что запчасти велосипедные дешевле автозапчастей. Потому что иногда, вон с Костяном поговоришь, он тоже рассказывает о том, как собирал свой велик и сколько это стоит. Ух, цены там, будь здоров.
2: Вот у меня и нет велика, наверное. Потому что я не трачу.
0: Может, вот хорошо. Ты не транжир, Саш, конечно. Да. Друзья, расскажите про себя и свое увлечение обновками. Какие обновки вы себе регулярно покупаете, не можете устоять? Звоните, пишите.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижение.
8: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
9: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
10: Следующим можешь быть ты.
11: Утром по будням в 9:30.
10: Звони и взламывай.
12: Сейф в бригаде У.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа Плюс.
2: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Сообщение от наших слушателей про обновочки. Вот такое сообщение. Я редко, когда себе что-то покупаю, но есть у меня особенность. Если вещь сильно понравилась, и она мне по карману, то обычно покупаю сразу. Вот сегодня. Так, купил себе кроссовки, которые похожи дизайном на обувь автогонщиков Формулы-1 70-х годов.
1: О, круто.
2: А оно вам надо?
1: Ну, ты идешь, как будто ты автогонщик.
0: Оно вам надо. Оно нам красиво, Артур.
1: Да, ради вайба. А вот такое сообщение. Я с удовольствием трачу деньги на хобби. Мое хобби — шить, но я шью редко. Например, в этом году я шила только одну вещь, но уже купила 3 журнала с выкройками. Около 10 электронных выкроек. Цена одного журнала — около 600 рублей. Выкройки — 300-500 рублей. Купила 3 отреза ткани, каждый от 3000. Купила 3 отреза меха, цена каждого от 5000. И вот наслаждаюсь, когда представляю, что могла бы сшить и не шью.
2: А это не Екатерина, интересно, написала сообщение, которое дозвонилась до нас прямо сейчас?
1: Возможно.
2: Потому что не очень похожая история. Катя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да, вы прочитали именно мое сообщение.
0: Так расскажите скорее, почему вы закупаете все эти классные штучки? Они у вас лежат, пылятся, кормят моль, а вы не пользуетесь?
3: Нет, ну никакой моли я туда, естественно, не допущу.
2: Надо купить.
3: Ну, это, знаете, наверное, вот как мужчины покупают все для рыбалки, а ходят на рыбалку один раз в год.
0: Ну да.
3: Вот, периодически прибирают все свои снасти. И вот в процессе, когда ты видишь эти ткани, когда ты листаешь эти журналы, ты начинаешь представлять, а я могла бы то, а я могла бы это. И этот процесс его не остановить. Видимо, потому что вот проблема выбора.

0: Нормально.
1: Да. Ну, это были вещи для меня, для дочери, uh-huh. для мамы.
2: Здорово.
1: Ну, вот, допустим, сегодня я ходила на работу в тех вещах, которые uh-huh. шила я сама. Это, ну, потрясающее удовольствие. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: На самом деле, потому что это комфортно, да, там, ну, и женщины, в принципе, и большинство женщин, и мужчин поймут, когда вещь по фигуре, то она
0: ну,
1: комфортна и в жару, и в холод, и все время. Есть еще, знаете, удовольствие, это приходишь в магазин и думаешь... Господи, а у меня ткани лучше.
0: Ну, это правда.
1: Ну, это пошито так плохо, нет, это шью лучше.
0: Это правда, да. А строчка такая кривая, что я сделаю намного качественнее.
3: Но не хочу.
1: Конечно, я буду распарывать 5 раз, но она-то будет ого-го какая.
0: Ну, да.
3: А вы на заказ не шьете вещи, Кать? Ну, может быть, это вас мотивирует?
1: Нет, на заказ я не шью, потому что это хобби, а когда на заказ, то это там время, mm-hmm. сроки. А вы же представляете, если у меня купленная для себя лежит mm-hmm. по нескольку лет.
3: Ну, просто так ведь обычно бывает, что для себя вроде бы не важно, именно поэтому и занимаешь этим реже. Но если вы просто это любите, может быть, там, какие-то несрочные заказы брать, чтобы и удовлетворять себя...
1: Ну, я никогда не думала о том, чтобы шить для кого-то, а вот я mm-hmm. шью для себя, там, иногда для своих ближайших родственников, которые готовы тоже очень долго ждать желаемых вещей. Mm-hmm. Ну, знаете еще, что вот я могу сказать, что бытует мнение о том, что шить себе – это дешевле, чем купить готовую вещь в магазине.
2: Mm-hmm.
1: Но это mm-hmm. совершенно не так. Это не так даже просто исходя из набора материалов, да, там, нитки, те же самые выкройки, не говоря уже о том, что куплено же оборудование, это же все тоже стоит денег.
0: Оборудование, да, но в целом, вот если такая же вещь из таких же, и там качественная ткань, качественная фурнитура, качественные нитки, ну, скорее всего, она не будет дешевле стоить, чем то, что вы сами купили и сшили.
3: Ну, это, наверное, зависит от бренда. Скажем, есть какой-то нижний порог вещи, да, которые mm-hmm. там по себестоимости стоят определенно, но какая-нибудь там дорогая сумка, у нее же тоже есть порог вот стоимости, себестоимости. А все остальное — это бренд, mm-hmm. это маркетинг, это вот какие-то рекламные вложения, это уже не вписывается.
1: Безусловно. Если говорить о брендах, скажем так, ну, высокой, да, ценовой категории, uh-huh. то тут, ну, это не сочтется. Но при этом, если вы зайдете в магазин крутого, да, там, ну, бренда, который вещи по подиуму носят, вы uh-huh. не всегда там встретите качественные ткани. И не всегда там встретите качественный пошив. Ну, по крайней
0: это
1: мере,
0: правда.
1: В нашей стране, да?
0: Это правда. Тем более, да, вот. Что, Екатерина, мне кажется, что вот удивленно-восхищенные взгляды, когда вы говорите, ну, это я сама шила, где купила? Я сама сшила. И вот взгляды, которые в ответ, это же дорогого стоит. За такие, ни за какие деньги не купишь.
1: Конечно.
0: Угу.
1: Конечно.
0: Да, спасибо вам большое.
1: А кроме того, знаете, еще вот...
0: Да.
1: Почему, возможно, да, не пользуешься тем, что купил? Потому что, ну, сейчас там благодаря технологиям доступны, ты можешь каждый день смотреть разные показы.
2: Uh-huh.
1: Показы, uh-huh. допустим, сейчас мы смотрим то, что будет модно в 27-м году, да?
2: Uh-huh.
1: И тут же не успеваешь угнаться. То есть ты купил условно там на юбку карандаш, а сегодня тебе уже хочется юбку пачку.
3: Это каждый раз проблема у меня.
1: Показ, а там уже не в рюшечку.
0: Да, ой, да, рюша это вообще. А вот это уже мое.
1: Лежит ответ, он всего лишь один, а ты уже нафантазировала 3 юбки.
3: Вот,
0: да.
3: Жиза.
0: Да, понимаем вас, как никто другой, Кать. Спасибо вам, мы с Артуром особенно. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя и про свои обновки, что вам приносит максимальное удовольствие, частые обновки, что именно вы покупаете. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Вот такое сообщение про обновки. Меня очень радуют новые монетки. Коллеги привозят из разных стран на заказ и периодически покупаю наши юбилейные монеты. Не инвестиционные, а обычные. Биметаллические или ГВС, что бы это ни значило.
1: Горячего снабжения. Я не знаю, помню, что. Которое отсутствует у меня.
0: Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования про обновки. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: has begun. And the Phoenix Marshmallow и Portugal The Man финалит в час на Европе Плюс. Подводим наши голоса, итоги голосования. Какие обновки вы чаще всего покупаете, из какой категории, спрашивали мы. И вот результаты. Меньше всего, оказывается, деньги тратятся на аксессуары для автомобиля. Всего 5% голосов у этого пункта. Обидненько даже как-то. Да, чуть больше, но тоже в меньшинстве оказались спорт и хобби. 9%. Там же аксессуары и гаджеты, и техника.
1: Ой, казалось
0: примерно
1: бы,
0: по 10.
1: Столько сообщений сегодня было.
0: Про аксессуары?
1: И про хобби.
0: И про хобби. Да, топ-3 самых деньговысасывающих категорий. Товары для дома на третьем месте. 28% здесь. Косметика и уход на втором месте. Ну и, разумеется, одежда и обувь.
2: Смоточки.
0: Это, да, первое место. Большинство... контрольный пакет у этого пункта.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто голосовал, кто рассказывал про свои обновки. Если хотите посмотреть на обновки звезд, как раз про шмоточки, на сайте europaplus.ru в наших соцсетях целая подборка звезд, которые очень любят конкретно деним. Джинсовые штучки, вещички. Девочкам понравятся вещи, а мальчикам понравятся девочки. Всем хорошего настроения, прощаемся до завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 9 вечера в Москве.

0: Джелли Солта только что здесь на Европе Плюс. Джамайкан или просто бам-бам. Ну а наш вечер продолжается. Здрасте, друзья, это Фомин. Ну и в ближайшее время буду доставлять в абсолютно каждый радиоприемник лучшую мировую поп-музыку. Подтяну пятницу, тут, собственно, рукой осталось подать. Доберемся вместе. Ну и, конечно же, дальше выходные дни, которые, кстати говоря, в Москве обещают быть теплыми. Надеюсь, что в твоем городе с теплом все в порядке, солнышко светит, припекает хорошо, без дождей. В общем, надеюсь, что и у нас скоро все это случится. Ну и случится с нами Доминик Фейк, который был в нашем Еврохит Топ 40 и далеко не последний. Послушаем его Baby Doll. Прежде классная история, танцевальная история. Прям вот настроение в этом треке. Прям есть плотность здоровская, упругость музыкальных инструментов. Все это представляет нам Кунгс и его Galaxy.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Этому парню хватило буквально полтора минуты на то, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохитов 40. Ну вот такая вот короткая песня, но такая хитовая. Это Доминик Фейк и его Baby Doll на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, теперь у нас лидеры другие. Можно заглянуть на наш сайт, выяснить, кто у нас на первом месте. Этого парня вы точно знаете. Ну а что будет у нас с вами завтра с этими героями, будем выяснять с 14 до 16 здесь на Европе Плюс. Не пропусти Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануиловым.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. The Second Boys и Let Me Be скоро. Раньше один из самых высокооплачиваемых диджеев современности Calvin Harris.

0: классная музыка в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
4: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 10 вечера в Москве.

Black and White на Европе Плюс. Классная тема, пропитанная летом. Let Me Be, так называется она. Между прочим, у нас здесь на Европе Плюс разная музыка есть. Мы, конечно, ее с любовью для тебя собираем. В наших музыкальных потоках на europaplus.ru. На любой вкус и цвет, все, что хочется... Со всего света, что называется, музыка. Слушай ее обязательно. Вот тебе хочешь, например, самая крутая музыка, целый музыкальный поток топ-40. Или что-то полегче, например, да, для вечера подходящая музыка, лайт. Или новинки, или кей-поп. Все это там и везде можно, конечно же, слушать. Естественно, например, на своей любимой умной колонке.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Окорок свиной охлажденный. 259 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это электронные суперстары. Суперстары. Медуза, I don't wanna go home tonight. Это про меня, ребята. Меня зовут Денис Романов. Дом мне сейчас не светит в ближайшие часы. Я рад, я этому рад. Мы вместе проведем этот вечер здесь, на Европе Плюс. Компания класс, супер класс. У нас будут только звезды. Самые крутые артисты на планете Земля. Например, будет легендарный Ив Ларок. Его актуальная тема, трек под названием Another Day. Будет Алекс Уоррен, один из, чего уж там, лучший артист этой недели, текущий по мнению нас, Европа Плюс. Его история Fever Dream, лидер нашего чарта Еврохит Топ 40. Все буквально через несколько минут. Дождись.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
3: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Нас с тобой в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс ждет лучшая в мире компания, самые крутые артисты, суперстары. Например, есть Тедди Суимс, Soul суперзвезда, его история Mr. Know It All. Есть наикрасивейшая работа от команды Майя Мишель, трек под названием «Иногда». А еще поп-рок суперстары Tokyo Hotel с California Nights. California Nights. Тоже крутая тема. Впрочем, других не держит. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 вечера в Москве.

0: как-то даже прерывать некрасиво. Это Тедди Суимс, его великая уже работа, мощная, это 100%. Ладно, еще на великую пока он не напил. На мощную точно 100%. Мистер Know It All, соул-суперзвезда, поп-суперстар здесь на Европе+. Плюс. И, конечно же, впереди у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Lilywood and the Prick. Их тема Pray and See будет. Avalon Rockstar с треком Vertigo. Ну и раз уж мы про танцевальную музыку заговорили, раз уж мы плавно к ней перетекаем, конечно же, мы не забываем о том, что у нас скоро, совсем скоро будет суббота, а в субботу этой, танцевальной этой музыки будет полным-полно.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Клабчарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Я узнала, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Этих парней все знают. Ну, конечно, может быть, не все, уж прям не 100%, но 99,9%. Я уверен, что знают, когда их слышат здесь на Европе Плюс. Смело скажут, что это команда BTS, их история Swim. Прямо сейчас, еще не так давно, лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40. На этой неделе только 3-е место. А уже завтра снова могут оказаться на первой строчке, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Точнее, я должен был сказать «или», а хотя сказал правильно «и». И там голосуй. Можно без ограничений, где угодно, даже 2 раза заходи, голосуй. В общем, ждем, конечно же, завтра BTS на вершине Еврохита, а еще ждем Оффенбах и их классную танцевальную тему «Miles Away» впереди на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

И это абсолютно правда. Следующие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. У нас с тобой, конечно же, здесь на Европе Плюс. Будет все музыкальное разнообразие. Например, будет новинка от Marshmallow, танцевальная тема «Феникс». Еще немного потанцуем с Робином Шульцем и величайшим Оливером 3. Их история «Miss You». А еще поп-рок-тема от Зейна, трек под названием «Die for me». Будет вот так и, конечно же, больше. Больше хитов и больше музыки впереди. Дождись.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, полночь в Москве.

0: The Golden Man, свеженькая тема, трек под названием Финик, классная танцевальная история. Впереди на Европе Плюс больше хитов, больше музыки, будет проверенная работа от Nelly, Just a Dream, будет Кункс с треком Galaxy, а еще из новинок, конечно, из свежего, вернемся к свежему, мы начали про свежее говорить, вернемся тоже к нему. Это подкаст нашей бригады «Уличка», выпуск под номером 245, он тебя, конечно, ждет на europaplus.ru и в наших соцсетях. Welcome!
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

это Мот. Его история «Намек на нас» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Мот – один из главных русскоязычных хитмейкеров этого сезона. Успевает везде и в сольных проектах, и на фите очень ярко появиться. Мы, конечно, это знаем. И несколько сразу, несколько его работ в нашем чарте Еврохит ТОП-40 присутствует. Так что голосуй за него. Европа+.ру или мобильное приложение Welcome, где больше нравится, там и голосуй. Пока что мы вернемся к музыке. Будем слушать классную летнюю тему от Хужеля. Jamaican. Будет также клан Карусел с треком Ride. Все это впереди.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Это абсолютная правда. Будет Биби Рекса и Фейтлесс. Легендарная танцевальная тема в новой оболочке. New Religion. Еще кей-поп суперзвезда Дженни, Тейм Импала вместе с ней, их работа «Дракула». И настоящие суперстары из хип-хоп-индустрии, рок-индустрии, это Джей-Зи и Линкин Парк, Numb и Encore. Прям два трека в одном. Все, как мы любим. Это и многое другое впереди.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: это легенды. Проект Faithless и Bebe Rexha вместе с ними. New Religion. Так называется обновленная версия их старого доброго хита. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Суперзвезды. Суперзвезды. Будет Феликс Йен, Джасмин Томпсон. Будет Ваня Дмитриенко, Набу и Муния. Их работа Slow Down. Но это я перечислил только ближайшие планы. Мы их послушаем здесь на Европе Плюс. А еще ряд артистов ты сможешь не только послушать, но и увидеть.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Элитный электронный гений Келвин Харрис. Его история Satisfy. Трек, между прочим, прямиком из нашего топ-клаб-чарта. Если ты по субботам любишь послушать танцевальную музыку, я думаю, что таких много людей, наших слушателей, конечно же. Так что вот тебе совет. В субботу в 8 вечера включай Европа Плюс, слушай топ-клаб-чарт, 25 лучших дэнс-хитов планеты. Они тебя там ждут. Там это у нас в эфире. Или на сайте, или в мобильном приложении. Где удобнее, там и слушай. Еще, конечно, послушай Демиана Дэвида, его классную поп-рок-тему Next Summer, будет Алекс Уоррен и Fever Dream, тоже история с нотками поп-рок-звучания, скажем так. Все это впереди на Европе+, все совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди на Европе плюс больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Музыкальное разнообразие во всех красках, скажем так. Будет рехэп и танцевальная тема All Night. Еще немножко поп-рок звучания от Доминика Файка, трек под названием Baby Doll. I can't move on. Ну и, конечно, какие, собственно, времена без Дуа Липы здесь на Европе Плюс. Don't Start Now. Старая добрая Дуа Липа. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Обязательно дождись.

0: Это танцевальный суперхит «I don't wanna go home tonight» от «Медузы» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. То, ради чего мы здесь не собрались, собственно, будет Ava Max, My Oh My, будет Plan B и история под названием «She Said». Классика хип-хоп индустрии. Будет Avalon Rockston и Vertigo. Танцевальная классная тема, музыкальное разнообразие. Мы в этом шарим. Но еще, конечно, помимо музыки, у нас есть твои любимые шоу. Например, есть шоу «Rush», которое тебя ждет уже сегодня вечером.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Да, действительно, мне кажется, тебе подходит. И теплый...
5: Интересно получается.
4: И теплый коралловый.
6: Еще... Коралловый я обожаю. Ага.
4: Это твои основные цвета, а базовые цвета верблюжий тебе цвет подходит.
5: Это какой верблюжий?
6: Верблюжья лапка или верблюжий горлик?
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Voice, Let Me Be. Стильная, колоритная история. Трек, который занимает аж четвертое место прямо сейчас в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Более чем достойно. Есть подозрение, что уже на этой неделе, а точнее уже завтра, а точнее уже сегодня, пятница уже наступила. Так, подождите, сейчас я соберусь. Сегодня в 2 часа дня в нашем Еврохите этот трек может оказаться на первой строчке. Всякое может случиться. Если тебе он нравится, обязательно поддержи его europaplus.ru или наше мобильное приложение. Голосуй. Почему бы нет? Есть еще классная тема. Это Bruno Mars, его история I Just Might. Послушаем ее совсем скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет Боб Синклер и Кайзе, две легенды. Их тема «I Can Wait». Так, про легенд поговорили, мало поговорили. Еще одна будет «Джон Ньюман» и «Love Me Again». А еще актуальная танцевальная тема «Trouble» от «Flight Facilities». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.